оригинально. Ты же тоже слышишь миллионы между нами. Все слишком красиво, мы не сможем быть врагами. Это тоже начал понимать с годами, увлекаясь исключительно глобальными делами. Ты моя скрипка, я Антонио Ви.

0: Андрей Фан.
1: Андрей Фан.
0: Наташа Горбачева.
1: Наташа Горбачева. Утреннее интерактивное Morning Show на Топ-радио.
2: Все, что вы сейчас услышите, носит развлекательный характер. Все совпадения просим считать случайно.

0: безопасности дорожного движения в сотрудничестве с Latvijas Valsts Celi.
1: Latvijas Valsts Celi обращает твое внимание, внимание водителей, что

0: опоры на некоторых участках и проезд около 25 минут дополнительных, естественно. О любых осложнениях на национальных дорогах просим тебя сообщить по круглосуточному бесплатному информационному телефону 8300-5555, а также через аккаунты компании в социальных сетях X и Facebook.
1: Новости дорожного движения в сотрудничестве с Latvijas Valsts.

0: Так, ну что, выходные прошли, а что с ценами на бензин случилось, что вы сделали?
1: Слушай, ну мне показалось, или там было больше 2 евро?
0: Ну там уже местами, да, что-то где-то 1,9, 2, да.
1: Я просто когда так
0: проезжаю... Что-то 1,9.
1: Я, скажем так, я заправляла полный бак, мне вот еще чуть-чуть, и уже нужно будет заправляться. Но долгое время я не заправлялась.
0: Ошибка.
1: И, видимо, сейчас меня это удивит. Ну, я проехала, подумала, ну что-то какой-то глюк, наверное.
0: Да.
1: Нет, везде?
0: Ну, стоило заправиться до выходных, походу. Я тоже офигел, да. На 10 центов, на 10. Плюс 10.
1: Цены на бензин. А что случилось? Что такое?
0: Да опять что-нибудь перекрыли, опять что-нибудь. Не знаю. Не знаю.
1: Ну, подожди. А, ну вот интернет пока что утверждает, что 98-й, евро 91 это максимум.
0: 98-й?
1: Да.
0: Ну, это еще нет.
1: Да, типа 90, это 98.

0: заправляйтесь. 95-й. Там, пожалуйста, вам евро-70. Ну, нет, по-моему, да евро-70 вообще уже давным-давно. Что-то я не видела такого.
1: Не знаю, может быть, где-то, конечно. Что ты...
0: А, пожалуйста, вот статья. В Риге самые высокие цены на топливо среди столиц стран Балтии.
1: Победа!
0: Ура!
1: Ура!
0: Мы number one!
1: Yeah. Ну вот, видите. Ладно, что ж, надо ехать за город куда-то, да? Где? В городе подешевле? Куда? Надо, ну, надо калькуляцию сделать, рассчитать, сколько ты топлива потратишь, чтобы доехать, и сколько ты выиграешь при этом.
0: Все хорошо, я поняла.
1: Усложняется все. Кто едет?
0: Слишком...
1: Кто едет из других городов? Привезите бензо. Ну, такое. Нормально уже теперь такая просьба будет. Достаточно актуальная.
0: Города до села, помогайте как-то все-таки столице тут. Концы с концами-то.
1: Да, у нас тут есть. А, говорит, налоги вернули. Ну, ясно, ясно. Да, они же сделали...
0: на какое-то время,
1: они там делали, да, здесь по этой скидухе. Ну, верните. Что, как было? Началось-то.
0: Да, что вы думаете, что мы за это время богаче стали?
1: Да.
0: Нет.
1: Вернули налоги.
0: Ситуации лучше не
1: заберите
0: стало.
1: Их обратно, свои налоги. Так, что у нас? У нас по плану, а как всегда, много музыки.
0: Безусловно, да. Что-нибудь актуальненькое.
1: Что из погоды? С погодой. Вроде, смотри, если есть, ну, такая, маленькие предпосылки, вот, что, типа, существует в природе такое понятие, как бабье лето, то вот оно как будто бы завтра. Ну, вот сегодня-завтра, послезавтра.
0: Думаешь?
1: Ну, вот, типа, да, там чуть-чуть будет выше 20 градусов, а потом опять все.
0: И
1: плохо.
0: Потом все. Это последнее издыхание этой бабы.
1: Да.
0: Бабы 2026 года.
1: Да. Ну, видишь, нас теперь пугают ценами из других городов. Сейчас будем анализировать ситуацию. Ну, а пока что наслаждаемся. Будем говорить о погоде. Она вроде ничего пока для осени. Поехали. Ну и музыка. Музыка у нас самая лучшая, конечно. Это самое классное. Доброе утро всем.
2: Топ Мьюзик. Прямо сейчас. Песня из Топ 20.
3: Это Топ 20. Топ Радио. 19-я позиция.

0: Не, ребят, я хочу сказать, что, типа, ну, я не знаю, кто такой Арбат, но это какой-то, ну, тоже, видимо, диджей, я, видимо, пропустил его творчество. А Армина, конечно, мы все
1: или
0: знаем.
1: Который Гамбат, Бать, это разное, да?
0: Арбат, Батяня, Арбат, нет. Но близко, Наташа.
1: Можно почти было такой трек сделать.
0: Можно было бы, да.
1: Прокатило бы. Сейчас
0: это, я так понимаю, что фестиваль, да, какой-то был, судя по фоточкам, тут даже видео есть. Mm-hmm. И, ну, как бы, это все классно. Но я тебе хочу сказать, что ты пришел, получил удовольствие от большого звука, света и большого количества какой-то прикольной музыки, да, и yeah. ушел. В моем случае Tomorrowland выглядел так, что мы пришли и пошли. А когда мы дошли, куда мы шли, мы пошли еще. Когда мы дошли, куда надо было дойти и прийти, мы еще походили, а потом надо было постоять, посмотреть. После каналов надо было постоять, посмотреть. Короче, да, если тебе где-то удалось, ну, можешь присесть на траву. Вот, все. Вот единственный вариант. Да, и...
1: Присесть?
0: И если ты хочешь поесть, да, там есть места, где можешь присесть, покушать. Поесть, да, извините. И все. А дальше ты опять идешь в обратном направлении. И так 10 километров
1: в
0: сутки.
1: Ну, ты говоришь, как будто бы классной музыки
0: ужасно.
1: Не было.
0: Не, музыка была, это все сопровождалось. Но я просто думаю,

0: Поэтому маленькие вот эти фестивали, ну не маленькие фестивали, а вот именно такие локальные выступления, они вот даже вот на Кэлвин Харрисе, я уже такой, когда у нас выступал он, я уже иду по межапарку и такой думаю, как это мне все напоминает. Пришел, посмотрел то, что я уже видел на Томорланде и ушел обратно, опять пешком, думаю. Все, как и раньше, только, ну типа, миниатюрное, ну знаешь, типа, исполнение. Немножечко прошел, немножечко Кэлвина Харриса, немножечко ушел. А там на Томорланде много прошел, много Кэлвина Харриса и других диджеев, и много опять пошел обратно. Короче, вот ходить это не мое, я понял. Я разочаровался в ходьбе как в виде спорта, если это спорт. Или какое-то, или кардио, что это можно, можно причислить?
1: Пешегуляние
0: пешегулятельность, да.
1: По так что, различным Наташка... фестивалям, но это отдельный вид искусства, наверное.
0: Это не походы, да, я согласен. Да. Походы по фестивалям, это... А, слушай,
1: это другие походы.
0: Мы можем совместить наши интересы, Наташа.
1: Другой экип тут нужен. Хотя рюкзак тоже пригодится.
0: Можем совместить наши интересы, ладно. Ладно, всем завидуем, кто хорошо провел эти выходные. Супер, молодцы, мы за вас дико рады. Ну, если есть чем похвастаться, то всегда пиши на WhatsApp 25037.

0: Очень мне нравится этот трек. Это Zerb и Fast Friends. Одна из новинок на Top Radio. Слышим ее скоро. Lost Frequencies и Leave It All. Этот трек через полторы минуты на Top Radio сразу же. Оставайся с нами в этот понедельник.
1: Так, так, так. Кликаю на посуду и аксессуары. Потом на посуду для приготовления еды. Ага, вот он. И сейчас цена всего 49 евро.
2: А ты знаешь, о каком товаре говорит Наташа? Слушай топ-радио в 9.35. По моим подсказкам, найди этот товар на ikea.lv и пришли нам его скриншот.
1: Если ты окажешься самым быстрым, то в конце недели сможешь стать обладателем подарочной карты IKEA на 150 евро.
2: IKEA. Новая сниженная цена на более чем 1000 товаров IKEA.
3: Tī ir izdevīgi. Tīrības dienas veikalos Maxima. No 1. līdz 7. septembrim veļas mazgāšanas līdzeklis Woolite Mix Colors vai Fruity 4,5 litri 7,99 €. Veļas mīkstinātājs Lenor Spring iepakojumā 2239 ml vienības 5,99 €. Un līdz 14. septembrim trauku mazgāšanas želejām Fairy atlaide līdz 50%. Maxima.
4: А размер имеет значение?
5: Смотря для чего.
4: Конечно, для хлеба.
5: Размер хлеба «Latvia Smaiznieks Lielmaize» имеет значение.
4: Купи один из 9 видов хлеба «Lielmaize» и выиграй автомобиль «Купра» или 100 евро каждый рабочий день. Узнай больше на lotteria.maiznieks.lv. «Lielmaize», потому что размер имеет значение. Номер разрешения для лотереи 9058.
6: Жизнь не останавливается. Мы движемся, работаем, занимаемся спортом, и наши суставы движутся вместе с нами. Но годы и нагрузка делают свое дело. Поэтому суставам нужна надежная поддержка. Выбирайте MagneFlex для свободы движений каждый день. И новый MagneFlex Joint Complex с глюкозамином для поддержки суставов и хрящей при повышенных нагрузках в течение дня. MagneFlex. Движение на каждом этапе жизни. Биологически активная добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное и сбалансированное питание.

0: молнию Маквин когда-нибудь.
1: Конечно,
0: эту площадь прекрасная, да?
1: Да, правильно.
0: У тебя же тоже есть дети,
1: да.
0: Все верно. В общем, я не знаю, расскажет ли эту новость Сергей Литвинов, но если он этого не сделает, то это сделаем мы уже прямо сейчас, потому что эта новость касается и Формулы-1, как ты понимаешь, и любителей молнии Маквина, потому что на Гран-при в Италии, в честь 20-летия мультфильма, выехала машина молния Маквин на трассу и проехала, ну, то есть это было что-то максимально похожее, да, видимо, какое-то. И проехала почетный круг. Ну, встретили его, скажем так...
1: Аплодисментами.
0: Громче, чем настоящих гонщиков, потому что, да, да. Когда все увидели этот легендарную, эту молнию Маквин, все, короче, еще как-то сильно...
1: Потому что она настолько позитивная, посмотри...
0: Очень позитивный, да.
1: Посмотри на ребят, которые из Формулы-1, они все такие на стрессе, все, типа, такие, они всегда, знаешь, такие идут настроены, типа, не мешайте, все, мы ни на что не реагируем, нас ничто не интересует, только победа!
0: Мне интересно, из чего сконструировали этот тюнинг-автомобиль, да, типа молнии Маквин. Выглядит очень похоже, я хочу сказать. Да, очень классно. Ну, то есть кто-то поработал, но, в общем, в честь 20-летия мультика кто-то вложился в такой вот промоушен. Я не знаю, правда, новые серии там собираются снимать, не собираются? Но...
1: Я думаю, что в предвкушении.
0: Ну, возможно.
1: Почему бы нет? Очень даже было бы

0: собачья. Я не помню. Первую и вторую часть я помню, что они великолепны. Дальше я не помню. Там были еще какие-то, да?
1: Явно.
0: Я смотрел, они просто супер позитивные. Так что, кто не смотрел, у кого есть дети, пожалуйста, молния.

Маквин всегда актуальна, 20 лет уже, и до сих пор радует всех абсолютно, даже поклонников настоящих гонок Формулы-1, которые, увидев его на трассе, очень были рады и довольны. Ладно, что, мы продолжим с классной музыкой, у нас впереди на топ-радио, давай тебе быстренько анонс.

0: дорожную информацию представляет «Евролом».
1: Радиоситуация на дорогах такие, ну, наверное, уже тогда достаточно стандартная, очень серьезно затруднена Даугавпилс перед Булю. Там пробка продолжительностью полчаса, и если двигаться из Болдыра и в сторону Даугавпилс, там еще 10-минутная пробка, короче, суммарно около 40 минут, имейте в виду. А также, чтобы выбраться из Болдыра, да, а также Булю в сторону Даугавпилс, полчасовая пробка, имейте в виду. Из Иманты в сторону центра 15-минутная пробка на Дарсема и Йормалас-Гатве тоже движение затруднено, там пробка около 10 минут. На Лелербас и Кансема в сторону Вантового моста 15-минутная пробка, на самом Вантовом 5-минутное затруднение. Также движение затруднено по Карле Улмегату в сторону Митбас-Гатве, там 10-минутная пробка. На Лубанас перед Сахарово 10-минутное затруднение. Сейчас начинается пробка прямо от кладбища, да? Также движение затруднено на Круспелс около 15 минут. Движение по Лубанас в сторону Кольца от Улбраки 10-минутная пробка. А также со стороны Бумажной фабрики по Бикернику в сторону Кольца 5-минутное затруднение. На Брибас перед в сторону Воздушного моста 5-минутная пробка. Густав Земгалагат в сторону того же перекрестка с Брибас около 10 минут. Также на Брибас 5-минутная пробка

перед Шмерля и 10-минутная пробка на выезде с Псковского шоссе в районе Юглы. Движение также затруднено на Деглово в сторону Дегловского моста около 10 минут и на въезде в... хотя, ну, не знаю. Если есть информация о каких-то ситуациях, которые требуют нашего внимания, то сообщай с помощью WhatsApp 25037.

Платим за металл еще больше. Юрмосгатва 16 и Кат Локална 8Б. Звони 28 48 48 48. Евролом ЛВ.

0: молодой человек, 26-27, не помню, сколько лет мне было, но где-то что-то...
1: А тебя какой-нибудь 80-летний старик на тропе обгоняет?
0: И они, да, такие, и бабуси такие, с дедусями такие, тра-та-та-та-та.
1: Нет, а ты опыт идешь? Имеет значение, опыт имеет значение.
0: Да.
1: А уже они, знаешь, вот эти вот молодые суетятся, кислород тратят просто так, сейчас они пробегутся, через пару километров сломаются. Он говорит, а мы... тихим сапом, аккуратненько. Будем беречь свою сердечко.
0: Так что
1: сердечко.
0: Я абсолютно не удивлен, что там, да, 91-летний дядя.
1: Но мне очень нравятся примеры того, что в таком, ну, уважаемом возрасте люди продолжают путешествовать, продолжают экспериментировать, ставить свои личные рекорды. Ну, отличный пример.
0: А что им еще делать? По клубам ходить уже как бы?
1: Это точно неинтересно. Хотя ты знаешь, у них там такие клубы.
0: Не знаю пока.
1: Если тебе меньше 60, ты не заходишь.
0: Не знаю, но ты мне...
1: Тебя не пускают.
0: Видимо, ты в курсе, ладно. Хорошо, завершим этот час классным треком I Like The Way You Kiss Me. И в следующем у нас еще конкурс будет. Ой, сыграем. Всем доброго, классного утра. Понедельник солнечно начинается. И вроде как, не знаю, посмотрим там, что по погоде. Скоро расскажем тоже.

0: Андрей Фан.
1: Андрей Фан.
0: Наташа Горбачева.
1: Наташа Горбачева. Утреннее интерактивное Morning Show на Топ-Радио.
2: Все, что вы сейчас услышите, носит развлекательный характер. Все совпадения просим считать случайными.
3: Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой.
4: Да, ты часто так начинаешь.
3: Смотри, сейчас прям я поняла уже о том, насколько, знаешь, иногда бывают социальные сети. Мы вроде как бы такие не интересуемся чьей-то жизнью, а потом раз, подождите, что, они расстались, что ли? А что, они расстались, что ли? И начинаешь просто...

0: думаешь, зачем?
1: Да, зачем мне эта информация? Хорошо.
0: Ну ладно. Всем советы, любовь. Поменьше разводов, побольше свадеб. Хоть свадебный сезон и закончился. Ничего, резервируйте места на следующий год.
1: Приглашайте нас. Да, да. Вот это все.
0: Да.
1: Доброе утро, друзья, всем. Как

0: все хорошо. Надеюсь, что заряжены и готовы на новой рабочей неделе. Или полностью не готовы.
1: Тоже
0: нормально. Тоже нормально. Если что, давайте общаться. У нас есть и конкурс предусмотрен. Одним большим подарком. Да, давай.
1: А жалко, что во взрослой жизни нельзя, как на переменке, мы могли там списать, сделать вид, что мы сделали домашку. Но как-то во взрослой жизни так не получается.
0: Ты хочешь списать и...
1: не с кого.
0: Так чатик можно использовать.
1: Нет, ты это можешь, это понятно. Это помогает, но не так, как помогало раньше.
0: Что-то я, подожди, как-то я...
1: Когда были проверенные люди, которые ты знаешь, что точно сделали все хорошо. А там чат пока тебе сделает, пока переделаешь. В общем, тут уже и то же самое, что и сам работу сделал.
0: А какие у тебя, ну вот, что ты основное делаешь с помощью вот искусственных вот всех этих штук, искусственно-интеллектуальных? То есть, ну, какие-то серьезные задачи он тебе помогает выполнять?
1: Да, конечно.
0: А какие-то несерьезные задачи?
1: Да, конечно.
0: Вот какая самая из последних несерьезных?
1: Я, наверное, меньше так использую, но вот подруга мне недавно прислала своего молодого человека с 5 видами различных причесок.
0: Вот.
1: Типа она ему подбирала стиль.
0: Давай спросим наших радиослушателей.
1: Когда ты
0: вот совсем какая-то...
1: Она говорит, посмотри, как ему подходит эта прическа. Я говорю, у него никогда не будет таких волос.
0: Ну-ну.
1: Толк.
0: Мы в фотошопе там дорисовываем, меняем, знаешь, какие-то фотографии вставляем чью-то, или там, знаешь, сделать, ну, там, в наших чатах, если
1: смотреть с ребятами. Шуточных,
0: да? Шуточных, да. Какой-нибудь, знаешь, там, вставить человека в какой-нибудь, ну, смешной одежде или со смешными, в смешной экипировке с какими-то смешными подписями в стиле Джейсона Стэттема, ну, например. Какие у вас вот абсолютно бесполезные использования чата GPT, ну, вообще, как бы, нейросетей за последнее время? Можете поделиться тоже. Ну, мы так обсудим это. Ну, а пока что у нас впереди много классной музыки. Дорожную информацию собираем, рассказываем, да, и о погоде подробности все тоже очень скоро. Всем классного старта новой рабочей недели.
1: Доброе утро!

0: прогноз погоды представляет Арсенал ЛВ. Надежно в любую погоду.
1: Радио о погоде. В этот понедельник, 7 сентября, в Курзуме в Центральном

0: Латгалой и Восточным Видземе преимущественно ясная и солнечная погода. На всей территории страны без существенных осадков. Температура воздуха днем плюс 17, плюс 20 градусов. Ветер западный до 6 метров в секунду.
1: С нами надежно везде. И днем, и ночью. Арсенал ЛВ. Снаряжение для любых условий.

0: А также Metal Eclipse от Zerp скоро. Ну, через 2 минуты буквально впереди у нас в Волане музыки. Продолжим именно с этими треками.
1: В Касинукай выгодные цены каждый день. Вереск 17 сантиметров, евро 29. Бензиновая воздуходувка Грюндер 99 евро. Мульча крупной фракции 50 литров, всего 4,99. Касинукай. Предложение действует в магазинах Касинукай и для участников Smartnet в интернет-магазине.
2: Целим, лежим, bet drusku pa labi un noliekam. Nu re, pat smagas pakas tagad iet no rokas.
3: Uzticams aprīkojums treču pārvietošanai un uzglabāšanai ir neaizstājams sabiedrotais noliktavā. Turklāt ar 7 gadu garantiju. Iepiecies AJ produkti LV un izbaudi Zviedru kvalitāti.
4: Latgale aicina garšu ceļojumā. Mājas kafejnīcu dienās katrā novadā tevi gaida vietējās garšas, saimnieki un skaisti galamērķi. Uzzini vairāk mājaskafejnīcas.lv.
5: Nu, šas načņoca!
6: Пятница, 2 октября. Легенда возвращается. Главный праздник города. Только одна ночь на Бривибас 96. Празднуем вместе 26 лет. День рождения клуба «Ла Рока».
7: Стоп! Рига стайл.
6: На сцене клуба диджей Питер Парти Папа, диджей Родион Горди, диджей Андрей Фан, диджей Эндрю, диджей Вортекс, диджей Кома. С самыми большими хитами клубов «Ла Рока», «Студио 69» и «Ред Сквер». На

0: Praznika w 22.00. Bilety na Ticket Shop LV. Dinozaury Tusowaszczego Dwiżenia. Do wstrzeci w Piatnicu w Tarowo Akcja Bria. W koncertnym hole Spelet na Primimas 96.
1: Включаем сниженные цены. С понедельника в Lidl. Coca-Cola Fanta или Sprite 2 литра. При покупке второй с Lidl Plus скидка 50%. Майонез Hellmann's 855 мл 3,59. И туалетная бумага Грита 40 штук 7,69. Lidl. Стоит того.
2: 7bet. Весь сентябрь следите за матчами клуба высшей лиги Латвии Супернова в сезоне высшей лиги Латвии, поддерживает 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.
3: Cik lielas? Viss lielākās atlaides! Optio veikalos brīļu dienas! No 7. līdz 13. septembrim visam 40% atlaide! Optio optika!

0: Так, ну и автоновости у меня есть, если
1: тебе интересно. Давай, смело.
0: Мазерати выпускает новый электрокар с технологиями Huawei.
1: Подключился, соединился?
0: Да, ну...
1: Будет зарядка быстрая.
0: Не, ну тут видишь, что важно, китайские технологии в итальянских автомобилях. Причем в автомобилях, ну, таких как Мазерати, которые являются иконой какой-то, ну вот, ну, определенного стиля.
1: Хорошо,
0: да.
1: Так к чему? К тому, что там должен был быть другой бренд, да, по твоему мнению?
0: Ну, как
1: что-то
0: минимум...
1: Что-то связано с какими-нибудь яблочными приблудами?
0: Да нет, в целом-то практически все будет использовано, все в Мазерати будет использовано только китайские технологии, в основном.

0: дружище.
1: За Мазерати останется только дизайн и сам бренд. Вот и все.
0: А, то есть дизайн так это вообще тогда не так надо. Это должно было звучать совсем по-другому.
1: Ну, я, да.
0: Что определенный китайский бренд, да, известный.
1: Будет решил выпускать Мазерати. Все.
0: Да.
1: Примерно так и
0: написано. Давайте немножечко честнее относиться к тому, что уже происходит на рынке. Ну, это, наверное, знаешь...
1: Нет,
0: это наша неизбежность, что
1: это
0: уже
1: не,
0: все.
1: Нет, круто, что так, потому что технологии, если есть какие-то технологии, то классно, что они используются. И сейчас
0: точно
1: можно...
0: так же говорят все китайские представители, которые копируют эти самые технологии, говорят, мы не считаем, что это воровство. Важно, чтобы это использовалось человечеством.
1: Ну а что?
0: А если мы там плохо посчитали, и у нас получилось дешевле, но кто виноват?
1: Слушай, говоря о технологиях, да, во-первых, сентябрь, начало сентября всегда когда обозначается тем, что определенная компания представляет определенные новинки, и тут вдруг все обладатели каких-то 17-х телефонов становятся нищебродами, да, ну, мы знаем эту, да, примету народную. И,
0: куда катимся мы с 16-ми?
1: Да, и с 15-ми будем, наверное, вообще... Короче, если поговорить о технологиях на этой неделе, нам все-таки удастся с Максимом, правильно? И что тоже немаловажно. И вот, наверное, важно все равно держать руку на пульсе всех этих вот моментов. Что-то технологичное появляется, надо быть в курсе. Иначе потом ты будешь как тот самый человек, который... А я не знаю, куда тут кнопку какую нажимать. Сейчас все машины такие умные стали.
0: Алло, Сереж, помоги!
1: Да. Как тут запарковаться-то? Где кнопка? Ладно. Посмотрим, что это будет. Конечно, мне дико интересно, как будет сочетаться стиль Мазерати с технологиями.
0: Нормально.
1: Пускай, я тоже думаю, что нормально. Да. И в результате, да, все эти автоновинки обязательно еще обсудим. Пока продолжать будем с классной музыкой. И если есть, собираем дорожную информацию. Например, уже на Валдемара перед подъемом на Вантовый мост в сторону Портауговы три девушки не потеряли вторую полосу и догнали друг друга, сообщает наш радиослушатель.
0: Молодцы какие!
1: Событие важное, но призывает нас быть осторожным и внимательным. На Валдемара особенно.

0: Так, ребят, ну у нас конкурс. У нас конкурс вместе с IKEA, в котором необходимо уметь делать скриншот.
1: Да, так это важно.
0: Если ты умеешь делать скриншот, ты уже можешь участвовать.
1: Это нужно делать не только тогда, когда бывший что-то написал. Ну, что да. Точно нужно сохранить.
0: В общем, условия следующие. Мы сейчас будем описывать определенный товар, на который один из тысяч товаров, на который сейчас специальное предложение акции в магазинах IKEA.
1: Этот товар ты сможешь найти на сайте ikea.com.
0: Разумеется, да. И как только ты его находишь, ты делаешь нам скриншот, присылаешь на WhatsApp, кто первый прислал, то становится претендентом на главный приз, подарочную карту 150 евро.
1: Ребят, вы, конечно, недели. Понимаете, товаров много-много-много. Подсказок у нас тоже предостаточно.
0: Три подсказки будет.
1: Поэтому нам остается что сделать? Дождаться того самого первого, чтобы сохранить его скриншот.
0: Скриншот, да. В общем, давай так, с начала сентября в IKEA были снижены цены более чем на 1000 товаров в различных категориях. Поэтому, участвуя в конкурсе, угадав, в каком из этих продуктов идет речь, ты получаешь шанс выиграть ту самую подарочную карту. Сейчас мы рассказываем про этот товар.
1: Итак, подсказка номер один, да. Правильно?
0: У этой мебели... Ну, ты хочешь?
1: Ну да, давай. У этой мебели 5 этажей, но нет ни лифта, ни лестницы. Зато каждый из них выдвигается прямо к тебе.
0: Ого же, какая загадка. Что же это? Что же это?
1: Давай. Скорее всего, нужна вторая подсказка.
0: Давай.
1: Она почти незаменима на рабочем месте или в учебной зоне. Обычном стоит рядом с письменным столом и хранит все необходимое под рукой. От документов до зарядных устройств, а иногда даже сладостей.
0: Так.
1: Хорошо.
0: Давай нам третья подсказка.
1: Итак, сейчас этот товар в IKEA стоит всего 59 евро, а не 79. Как ты думаешь, Андрей, что это?
0: Тебе надо найти этот товар, который мы сейчас описали, сделать его скриншот, прислать нам на WhatsApp 25037, окажешься первым, будешь одним из претендентов, одним из 5 претендентов на главный приз, а это 20% шанс стать обладателем подарочной карты на 150 евро от IKEA. Так, у этой мебели 5 этажей, но нет ни лифта, ни лестницы, зато каждый из них выдвигается прямо к тебе. Очень завуалировали. А она почти незаменима на рабочем месте в учебной зоне, и обычно рядом стоит с письменным столом, и сейчас этот товар стоит 59 евро вместо 79.

0: что тут остается сделать? Подтвердить, что это, да, шкаф, тумбочка. Ну, я насчет конкурса сейчас, да?
1: Я понимаю, ты сейчас про конкурс IKEA, который тут нам забросали целиком да полностью.
0: Во-первых, хорошая новость.
1: Очень
0: люди
1: страшно.
0: Все умеют делать скриншоты. Все нормально.
1: Да.
0: Да, и действительно пришло, ну, все очень много. Все правильные были практически все. Некоторые там чуть-чуть ошиблись с ценой, но это никогда не проблема.
1: Да.
0: Да, то, ну, не то, что не проблема. Завтра все у вас получится наверняка. Просто, да,
1: надо... Я, честно говоря, не думал, что по этим трем подсказкам как-то вообще можно реально это все дело отгадать.
0: Ну, там понятно было, что это тумбочка, шкаф. Ну, типа, с полками, да? Понятно. Цена была названа, понятно. Вторая подсказка была, третья была подсказка, что...
1: Ну, все, да, цена. Так, ладно, тогда завтра мы цену сразу говорить не будем.
0: Почему? Нет.
1: Ну, потому что, может быть, будут те, кто... Ну, ладно.
0: Ты хочешь повредничать, я понял себя.
1: Конечно, в итоге оказалось слишком легко. Хорошо, пожалуйста, назови нам три цифры последние номера, кого ты считаешь претендентом.
0: В смысле, считаю. Вот кто первый прислал, того и считаю.
1: Давай.
0: А как иначе можно?
1: Ты отметишь этого человека, сообщи, пожалуйста.
0: Мы можем ему позвонить.
1: Нет, подожди, позвоним победителю. Что ты претенденту решил звонить?
0: Точно, да. Ладно, 945, это Вадим, последние цифры номера телефона
1: 945. А, Вадим, ты сейчас тут сильно не радуйся, ты становишься претендентом, но мы же будем по принципу лотереи вообще все это дело разыгрывать.
0: Да, да.
1: Так что твои шансы...
0: Недели. Обязательно.
1: Велики.
0: Ладно, для всех.
1: Сколько? 20% получается?
0: 20% сам.
1: Все,
0: конечно,
1: смотрите,
0: у каждого.
1: Какая молодец.
0: Так, ну пока, поэтому рано кого-либо поздравлять, совершенно верно. Но, напомню, что с начала сентября были снижены цены более чем на 1000 товаров IKEA в различных категориях. В связи с этим наши конкурсы происходят. Мы говорим о товаре каком-нибудь, на который как раз-таки сейчас акция и цена снижена. И по подсказкам надо определить, так что завтра пробуй делать то же самое, будешь первым, тоже попадешь в список претендентов, как Вадим сегодня.
1: Ура, ура!
0: Зафиксировали Вадима, да, и продолжаем с классной музыкой. Доброго всем классного утра!

0: Дорожную информацию представляет Евролом.
1: Ситуация на дорогах и пробки в столице надолго вгрелась перед Булю. Полчаса пробка по-прежнему, также движение затруднено. И на Булю перед тем же перекрестком, и там тоже полчасовая пробка, имейте в виду. А также 15-минутная пробка по-прежнему на Лилебес Канцема в сторону Вантового моста, сам Вантовый мост в сторону центра, 5-минутная пробка. Карля Улманегата в сторону Винебас Гатова около 15 минут. На Крустпилс примерно 15 минут. На Лубанас перед Сахарова около 10 минут. Также на Деглова в сторону Дегловского моста 10-минутная пробка. На Абриебас в сторону воздушного моста примерно 15 минут. Также на Абриебас перед Шмерля 5-минутная пробка и в районе Югла 10-минутное затруднение. Густав Замгалагату в сторону Абриебас примерно 10 минут.

на съезде с островного моста по Лашпишу в сторону Сатаклас около 10 минут потеряешь. И небольшая пробка на Педрос около 5 минут. Рассказывай ситуацию на дорогах с помощью WhatsApp 250037.

заплатим за металл еще больше. Юрмосгатва 16 и Катлокална 8Б. Звони 28 48 48 48. Евролом ЛВ.

0: Андрей Фан.
1: Андрей Фан.
0: Наташа Горбачева.
1: Наташа Горбачева. Утреннее интерактивное Morning Show на Топ-Радио.
0: Все, что вы сейчас услышите, носит развлекательный характер. Все совпадения просим считать случайными.
2: О, доброе утро!
3: Доброе утро, страна! Просыпаемся в этом понедельнике, 7-го. Что, да. Сентябрь уже? Mm-hmm. Честно говоря, я не знаю, как
2: одна
3: у вас.
2: Одна неделя сентября, как
3: у меня
2: хотел.
3: Почему-то ощущение, что меня жестко обманули.
2: Например?
3: И я не могу принять того факта, что в ближайшее время будет все становиться холоднее и холоднее. Я не могу. Мне уже холодно, мне уже плохо, и я не понимаю, почему дальше должно становиться хуже. Вот у меня просто ощущение, что меня реально меня кинули на лето.
2: Ну ладно, тебя кинули на лето, но ты подумай лучше о том, что впереди. Во-первых, праздники и выходные. Это важно. Да.
3: Это только в конце.
2: Ну ничего, все равно, это уже скоро.
3: Это уже тогда, когда нервная система вообще не будет вывозить.
2: Во-вторых,
3: когда мы все обмотаемся этой гирляндой и попытаемся... Ладно.
2: Прекрасная зима впереди. Во-вторых, и в-третьих, еще и праздники все связаны.
3: Аргументы один хуже другого.
2: Да нормальные. Ты чего там, Новый год, все дела, там праздничные праздники. А потом в ожидании весны. Так вообще классно, пролетит все быстро.
3: Это ужас.
2: Да.
3: Лучше бы ты мне сказал, что...
2: Мой стакан наполовину
3: Наташа, прям сейчас...
2: Полон или
3: да,
2: пуст.
3: Кстати, не бери его на работу, это уже неприлично, выходные закончились. Но я думала, ты мне скажешь, Наташ, не расстраивайся. Тебе кто-нибудь оплатит 2 недели прекрасного лета за деньги.
2: Ага.
3: Понимаешь? А ты мне что начал? Про гирлянды?

0: Ну, нет, либо... меня уж не возьмешь так.
1: Ну, кто-нибудь, либо ты сама оплатишь.
0: Да вот
1: себе.
0: То-то и дело, скорее всего.
1: Ну, ничего.
0: Я тебе говорю, каждый из твоих аргументов все хуже предыдущего.
1: Но, тем не менее, 2 недели лета тоже не самый плохой вариант, даже несмотря на то, что...
0: Все, тогда остается найти деньги.
1: Впереди выходные. Так, насчет найти деньги. Это хороший план, потому что начало рабочей недели, а именно у всех такие мысли в голове.
0: Так, мы поэтому с такими мыслями выходим из дома.
1: Да,
0: просто найти деньги, деньги.
1: Седьмой день начала месяца уже, как говорится, надо уже опять думать о новой зарплате. Но это все как бы должно нас как-то мотивировать. А знаешь, что еще может нас мотивировать? Музыка на топ-радио. У нас ее много, да. У нас и до 10 утра вместо утреннего шоу. Поэтому погнали с музыкой дальше. Доброе утро всем, если дорожные.

0: прогноз погоды представляет Арсенал ЛВ. Надежно в любую погоду.
1: Радио о погоде. В этот понедельник, 7 сентября, в Курзуме в центральных районах ожидается облачная погода. В Латгале и Восточном Видземе преимущественно ясная и солнечная погода. На всей территории страны без существенных осадков. Температура воздуха днем плюс 17, плюс 20 градусов. Ветер западный до 6 метров в секунду.
2: С нами надежно везде. И днем, и ночью. Арсенал ЛВ. Снаряжение для любых условий.

0: чем 30 стран. Инновации, технологии и упаковка. Соревнования поваров, барменов, кондитеров и даже гриль-дуэли. Дискуссии, мастер-классы и сюрпризы для всех. Приходи, пробуй и получай новые впечатления. Рига Фуд с 10 по 12 сентября на Кипселе.
1: 7bet. Весь сентябрь следите за матчами клуба высшей лиги Латвии «Супернова» в сезоне высшей лиги Латвии, поддерживает 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.
2: Akcijas nāk un iet, bet augļiem un dārzeņiem zilās cenas nepāriet.
3: No 1. septembra veikalos Maxima samazinām cenas augļiem un dārzeņiem. Lielie bumbieri, konferences, jaunā cena 1,99 € kilogramā, ietaupījums 30 centi. Jaunie dzeltenie kartupeļi, jaunā cena 49 € kilogramā, ietaupījums 20 centi. Tagad zila cena, zema cena ikdienas. Maxima.
4: Uz augšu ar pirmo karti. Piesaki karti bērnam bez maksas internetā vai jebkurā Swedbank filiālē līdz septembra beigām un laimē ceļojumu visai ģimenei 5000 € vērtībā. Loterijas atļaujas numurs 90038. Swedbank.

0: Шнобелевская премия.
1: О,
0: да,
1: наконец-то.
0: 2026 года. Оказывается, 3 сентября уже состоялась 36-я церемония.
1: Давай. Настолько что там подарили важная. Кому? Наградили.
0: Слушай, ну, оказывается, тут ребята занимаются важными делами. Теперь, так, даже я не знаю, с чего, честно говоря, начать. Например, если говорить про сферу вот такой отрасли технологии, то китайские ученые получили Шнобелевскую премию за использование хоботков комаров для 3D-принтера. Они считают, что это, да, поможет, собственно, нам. Ну, хорошо, окей, может быть. Ребята не зря тратили время, так же, как и специалисты в области физики. Они заслужили международный...
1: Слушай, подожди, ну, нормально же это исследование, потому что комары, они такие достаточно бесполезные насекомые, которые настолько кусают и всегда бесят, раздражают. А если и их хоботки будут использоваться для 3D-принтинга, то да. Это же классно. Хоть какая-то
0: тогда
1: польза
0: от них. Кто-то такой, итак, теперь мы ловим комаров, но убивать их нельзя.
1: Ты понимала, я залипал на видос одно время. Ну, ты понимаешь, да, ты только чуть-чуть задержишься на одном видео, он потом тебе подкидывает похожие.
0: Конечно.
1: Как один мужик вылавливал комаров и проверял на них разные способы. То есть он всякие туда подкидывал свечки, пахучки, вонючки, да. Ну, насколько они
0: типа
1: действуют
0: это не
1: на
0: работает,
1: них. Работать, не работает. Угу. И у них, короче, ну вот, он говорит, так, вот эти братишки, значит, сидят у меня, ну, они такие в банке у него сидят, перевернутые, да, и они там, типа, тусят. Да, и в конце...
0: Вечеринка.
1: Да, говорит, давай запустим туда, запускает какого-то там, что-то, какой-то специальный там дезодорант, дихлофос, что должно возить-то них. Он говорит, да, нифига не работает. Давайте попробуем это поджечь. Они сгорают. Так, ой, братишки, что тут все как-то не выдержали.
0: При пожаре будет сложно.
1: Да, говорит, самое эффективное пока что только огнем их.
0: Ну, это обидно будет, если у тебя будет 3D-принтер, но для того, чтобы он начал работать, тебе придется поймать как минимум 10-15 комаров.
1: Тысяч. 10-15 тысяч комаров, например.
0: Займет некоторое время.
1: Хорошо, давай другие премии.
0: Так, а что у нас там дальше получается? Если по физике. Тут ребята, определенный коллектив, они вывели формулу писсуаров. Да, ту самую форму, которая уменьшает количество брызг с помощью определенных уравнений.
1: Боже, дайте.
0: Да.
1: Не скажу, что это проблема какая-то у меня лично, но я считаю, что это...
0: Ну, нам, девочкам, вообще трудно понять, является ли это проблемой. Но здесь утверждается, что если струя попадает на поверхность под углом менее 30 градусов, да, то в таком случае именно это...
1: Угол преломления равен углу отражения, да?
0: Да, но мне почему-то кажется, что каждый мальчик самостоятельно проводил эти эксперименты, никого в итоге за это не наградили, а вот ребят, которые утверждают, что они занимаются физикой, а не ерундой какой-то, их, собственно, наградили.
1: Но Шнобельская премия, разве она какая-то финансово подкреплена чем-то? Или это просто как бы награда и все?
0: Просто награда и все. Нет, ну, по-моему, тогда... сильно не... Ну, может быть, кто-нибудь обратит внимание, что на такие исследования-то выделялись деньги все-таки какие-то? Может быть, кто-нибудь подумает, кто дал денег на это?
1: Я просто
0: или кто
1: тогда...
0: так жаловался на все эти обстоятельства
1: тогда
0: жизненные?
1: Вот, ну, чисто максимальная, да, зависть и уважение людям, которые смогли на такое выбить бюджеты, как говорится.
0: Слушай, ребята из США, Мексики и Канады, они изучали поведение богачей. Ты знаешь, тоже, конечно, они красавчики. Определили, что люди, которые являются...

0: что у них, кроме того, что присутствует хамство на дорогах, да, они чаще нарушают правила дорожного движения. Слушай, я веду себя как будто бы...
1: Ты как будто богачка.
0: Да.
1: Недавно штраф очередной оплачивал, думал, да не так, что это, как ты говоришь, нормально, могу себе позволить. Да, да, да.
0: Так,
1: значит... Ты знаешь насчет богатых? Я тебе расскажу одну...
0: Давай, быстренько, в завершение. Что помимо ДТП, они сейчас также выявили, что именно богатые люди чаще воруют у детей конфеты.
1: Вот, насчет конфет как раз-таки есть. Было только, тоже такое исследование, но не знаю, заслужило ли оно Нобелевскую премию или нет. Посадили детей, ну, и говорили им, давай, вот, смотри, вот тебе конфета там или зефирка, да, и если...
0: Ты хочешь сейчас?
1: Ты хочешь сейчас ее съесть или потом? Если потом, да, то ты получишь две зефирки.
0: Да.
1: И многие дети съели сейчас, а все остальные съели потом. И через несколько лет проверили, что стало с этими детьми. И оказывается, те дети, которые не съели зефирку, стали успешными, богатыми, знаменитыми.
0: И серьезно?
1: Да-да-да. Они такие говорят, ну вот, как важно, выдержка. А говорит, а вы нормально ли провели эти исследования? А давайте-ка разберемся, какие дети не съели эти зефирки, а остались ждать? Дети обеспеченных родителей.
0: Да.
1: И естественно...
0: Ладно.
1: Да, потому что у них и так эти зефирки...
0: Они уже пришли, них... все в аллергии, чесались от сладкого.
1: Да, у них с этим проблемы нету. И, конечно же, то есть не из-за того, что они не взяли зефирку, они стали богатыми, успешными, знаменитыми, а из-за того, что у них было просто, ну, состоятельные родители, которым обеспечили богатство, известность, знаменитость, в конце-то концов. И такие, думаю, да, исследование провалилось полностью.
0: Слушай, а какой был приятный вывод?
1: Да, они такие думают уже, вот, мы нашли.
0: Как автор эксперимента притянул всю информацию за уши.
1: Так что
0: ради,
1: да,
0: ради своего результата. Молодец, слушай, но ему нужно передать обязательно какую-нибудь премию. Дополнительно.
1: Шнобельскую.
0: Ну и эту тоже.
1: Возможно.
0: Пусть забирают.
1: Так что такие важные исследования происходят в мире, пока мы все, как говорится, вот и занимаемся всякой ерундой.
0: Andrew Fun Awards.
1: Нет, у меня ничего нет, мне нечего дарить.
0: 2026.

0: совсем не то, что я собирался сделать. Сейчас исправим.
1: Дорожную информацию представляет Евролом.
0: Вот. А, да, Стас на дорогу хотел рассказать. И Даугавпилс очень жалуются, наши радиослушатели говорят, да что там такое происходит, почему такие огромные пробки. Полчаса, по моей информации, на данный момент на этом участке дороги, именно по Даугавпилс и более в сторону Даугавпилс, 20-минутное затруднение на данный момент. Также движение затруднено на Лейлабас-Калнсем в сторону Вантового моста. Это полчасовая пробка. Доброе утро. Вантовый мост, при этом 10-минутное затруднение. На Карле Улмане Гатве в сторону Виннибас-Гатве, как бы вариант, как объехать можно эту полчасовую пробку, но все равно на 15 минут там застрянешь. И также движение затруднено на Густав-Земгала-Гатве в сторону Брибас. 15-минутная пробка. Брибас в сторону Воздушного моста около 10 минут. Также Брибас в сторону Шмерля 5-минутная пробка. Лубанас 10 минут в сторону Сахарова. Небольшая пробка на Круспилс. Также Гранита в сторону Круспилс около 10 минут. На Елгавской трассе при въезде в столицу 15-минутная пробка. Ну и, наверное, из таких важных затруднений все. Но если есть что дополнить, то 25037 WhatsApp для дорожной информации. Топ-радио.

платим за металл еще больше. Юрмосгатва 16 и Кат Локална 8Б. Звони 28 48 48 48. Евролом ЛВ.

0: Давай. Не факты, а просто размышления. Но мне кажется, что многие с этим тоже столкнулись в последнее время. Считается, или вот некоторые люди задумались о том, что на самом деле соцсети убили намного больше браков, чем измены. Во-первых, наверное, потому что многие измены происходят в соцсетях.
1: Да ладно,
0: поэтому
1: каким
0: это
1: образом?
0: Дабл, трипл, как-то там получается. Как минимум. Нет, подожди, во-первых, все начинается, наверное, с переписок в социальных сетях. Или многие уже считают, что это и есть измена, поэтому тут уже...
1: Ну тогда это как будто бы кто-то себе надумывает лишнего.
0: Но не про это идет речь, а про то, что... В тот момент, когда ты поругался, да, вот твоя ссора прекрасная, да, замечательная. И в этот же момент ты сразу же видишь сотни идеальных мужчин и женщин, сотни идеальных отношений. Ты сразу думаешь, так это мой придурок. И я живу с таким тут.
1: А тут все оказывается, весь мир, пожалуйста, как
0: на ладони. А все в идеальных отношениях.
1: Да.
0: Посмотрите, что у Клуни.
1: У Клуни.
0: У него там все хорошо, у Клуни. А у меня не как у Клуни. Бросаю своего, ухожу к Клуни.
1: У меня у Клуни. Заболевание какое-то. Но...
0: Короче...
1: Это у Клуни.
0: Ты же понимаешь...
1: Посмотрите, пожалуйста. Как это лечить?
0: Посмотрите. И когда мы смотрим, мы как раз таки сравниваем. Сравниваем, и автоматически наш мозг быстренько делает очень правильные выводы, что у нас все плохо, а там все хорошо. Понимаешь? А я, кстати, не с одним уже таким рилсом столкнулась, где девушки прям рассказывают и говорят: послушайте меня, я насмотрелась всяких рилсов, я насмотрелась рекомендаций, развелась со своим мужем, вот уже как 3 года. И хочу вам всем, девочки, сказать: не делайте так. У меня были нормальные отношения, все было хорошо. Вот эту вот дурь из головы выбросьте, пожалуйста.
1: То есть ты хочешь сказать, что теперь в рилсах кто-то даже говорит правду иногда?
0: Да, представляешь?
1: Но я просто, интересно, если возможно каким-нибудь способом посчитать хотя бы приблизительную статистику вранья в соцсетях. Угу. Как ты думаешь, какова она будет? 80%? Больше? Меньше?
0: Вранья в социальных сетях?
1: Да. И вот тот, что не является действительностью.
0: Ну, что значит... Слушай, там часто не вранье, а просто не показывают неприятные моменты.
1: Ну, это вранье.
0: Нет,
1: вот ты говоришь, все, смотрите, как все хорошо, не показывай, как все плохо. А те ребята, которые показывают и рассказывают про успешный успех, и демонстрируют различную роскошную жизнь, при этом все в кредит.
0: Нет, это вранье, и это, конечно, потому что здесь другое. На этих социальных сетях они планируют зарабатывать, да? И они, в принципе, ну, это просто мошенничество, я считаю.
1: Ну, да.

0: вот инфо-цыганство – это мошенничество. Но мы сейчас говорим про друзей и знакомых, которые не собираются ни на ком зарабатывать. Ну, просто я тоже не считаю, что если я не выкладываю какие-то ссоры, то я кого-то обманываю. Я выкладываю, ну, позитивный, типа, момент. А как что... Я, кстати, не знаю... Нормально ли вот? Ты нормально отнесся бы к какой-нибудь своей знакомой, которая бы выставляла вот эти плачущие видео? Вот, короче, я поругалась с мужем.
1: Ну, хотя бы мы знали, что кто-то вот ругается, знаешь, типа думаешь, о, так у меня не все так плохо, знаешь, ну, как говорится, вот,
0: ну, смотри, утром. Я понимаю, да, это было бы хорошо для тебя. Тогда я жду от тебя такое видео.
1: От меня как я?
0: Как ты поругался с мужем. Как все пошло не по плану.
1: Ну, я могу, конечно, записать, как я поругался с каким-то мужем, с чьим-нибудь, да. Но что-то от этого
0: он толку. Он сказал, что моя солянка не солянка.
1: Ладно, ребятки, давайте, кто готов первый опубликовать видео? Нормальных,
0: честных,
1: семейных,
0: отношений.
1: Бытовых
0: вот
1: отношений.
0: Как есть вот сейчас.
1: Конкретно с бытовуху, вот полностью все, как суп не тот, носки не постираны.

0: un izaugsmi 6 valstīs, taiskaitā ASV. Storrent – nauda, kas strādā. Vairāk par obligācijām un pamatprospektu uzzini storrent.com. Šī ir reklāma. Lēmums jāpieņem pamatojoties uz Latvijas Bankas apstiprināto pamatprospektu un galīgajiem noteikumiem. Tas nav aicinājums iegādāties vērtspapīrus.
1: Мегапиркомс. Покупай больше, плати меньше. До 20 сентября особые предложения на комплекты товаров 1 плюс 1. Молочные продукты, сладости, закуски, бакалея и товары для дома. Мега. Просто, удобно, рядом.
2: Так, так, так. Кликаю на посуду и аксессуары. Потом на посуду для приготовления еды. Ага, вот он. И сейчас цена всего 49 евро.
3: А ты знаешь, о каком товаре говорит Наташа? Слушай топ-радио в 9.35. По моим подсказкам, найди этот товар на ikea.lv и пришли нам его скриншот.
2: Если ты окажешься самым быстрым, то в конце недели сможешь стать обладателем подарочной карты IKEA на 150 евро.
3: IKEA. Новая сниженная цена на более чем 1000 товаров IKEA.

0: есть не выставлять ничего в соцсети, это не вариант, спрашивает тебя Наталья, радиослушатель наш.
1: Слушай, ну это вариант, но мы же обсуждали тех, кто выставляет, и анализировали их контент. Как мы можем анализировать тех, кто не выставляет ничего?
0: А является ли человек, который ничего не выставляет в соцсети, каким-то странным?
1: Нет, наверное, нет. Я так не считаю.
0: А бывает такое, что когда тебя спрашивают, ну дай свои соцсети, там, как, у меня нету.
1: Слушай, если...
0: И сразу такой
1: для,
0: думаешь...
1: Нет, для мужчин это вообще считается серьезный вообще плюс.
0: Да?
1: Что его нету, у мужчины нету там инстаграм-профиля?
0: Круто, что ты мне не сказала, давай
1: конечно,
0: удалю.
1: Конечно, что сейчас это определенный вообще уровень, что он не какой-то там, а какой-то там, понимаешь?
0: Какой-то там.
1: Да, поэтому ты представляешь, у него даже нету инстаграм, вау, ну как бы так. Ладно, хорошо, поговорим тогда про мужчин, раз так уж получилось. Я тут наткнулась на видео.

0: видео, ну, очередное интервью Юрия Дудя с Моргенштерном.
1: Тут сложно было не наткнуться, оно везде
0: да,
1: сейчас.
0: Теперь давайте обсудим, сколько длится интервью. Эндрю.
1: Сколько?
0: Ну, как ты думаешь?
1: Я не смотрел.
0: Ну, хорошо, я понимаю, я тоже не смотрела.
1: Я не понял, что на голове у Моргенштерна там? Это что у него вообще?
0: Ну, он же теперь
1: я понял.
0: Еврей, да, все это...
1: Так.
0: Определенные атрибуты.
1: Сколько оно длится?
0: Тебе вопрос. Как ты думаешь, сколько длится интервью?
1: Я переадресовываю.
0: Нормальное, естественно, не знаю, ну, нормальное интервью, сколько вот должно длиться?
1: Хорошо, давай, 40 минут. Вот, хочешь так?
0: Ты что?
1: Нет. Зачем ты спрашиваешь тогда?
0: Хорошо,
1: я тебе сказал, сколько,
0: дальше,
1: я теперь 40
0: хорошо,
1: минут.
0: Хорошо, больше.
1: 2,5 часа.
0: Больше.
1: 45,5 часов.
0: Ну нет, ну меньше, понятно.
1: 100 800 часов.
0: Ну как ты думаешь, больше 2 часов, сколько?
1: Ну не знаю, ну 2,5, ну что?
0: Больше.
1: Да отстань ты уже, а? Скажи просто сколько.
0: 4,5 часа.
1: 4,5 часа. То есть есть живые люди,
0: Юрий,
1: которые досмотрели.
0: Юрий Дудь выставил интервью... Нет, 4 часа и 45 минут. Это практически...
1: Почти 5 часов.
0: Это вообще нормально?
1: И это еще монтаж. А сколько это... А, или там Моргенштерн опять настоял, чтобы без монтажа было.
0: Я не знаю, на чем он там настоял. Я не собираюсь смотреть 4 часа и 45 минут.
1: И уж точно не Моргенштерн.
0: Это просто... Ну, это как это возможно вообще? Вы, ну, я понимаю, что вам кажется, что это очень интересно. Но, по-моему, это какая-то просто, ну, неадекватная вообще длина интервью. Вам не показалось?
1: А я вот не понимаю, что-то можно наговорить.
0: 4 часа и 45 минут. Ну, это ненормально.
1: 4,43 я сейчас вижу. Да, ну, хорошо. Ё-моё. А сколько... Давай тогда посмотрим, сколько людей это все... 13 миллионов так за 5 дней.
0: Слушай, а ты понимаешь, что я тебе скажу больше. Когда я зашла, еще просто ввела, даже сейчас, вот, если ты тоже ведешь интервью Дудя и Моргенштерна, да, 4 часа 45 минут, а дальше еще идут видео, где люди, интервью, которое ты можешь посмотреть, потому что ты посмотрел это интервью, обзоры на это же интервью, мнение других людей на их мнение. Я просто думаю, вы, по-моему, с ума сошли вообще.
1: А ты читал комменты?
0: Нет.
1: Больше 4 часов кормить должны.
0: Ну, это действительно подходящие шутки по этому поводу.
1: И все ближе к 10-часовому интервью с Галкиным.
0: Но мне кажется, это вообще неадекватно, ребят.
1: Когда встретил друга, который больше не бухает. Ой-ой-ой, ладно. Не, ну тут Одиссея, 2 часа 52 минуты. Интервью Дудя, 4 часа 43 минуты.
0: Ну, мне хочется сказать, Юра, ну делайте, пожалуйста, компактнее.
1: Да, сейчас смотреть летом, закончил осенью.
0: Начни как-то задавать более, не знаю, важные вопросы. Получай важные ответы. Да, возьми, в конце концов, монтажер. Ну, я не знаю.
1: Короче, тут с комментов можно поугарать.
0: Просто.
1: Ой, блин.
0: А это круто, короче, друзья мои. Это, ну, когда-нибудь... Что, ты нашел еще 20... что-нибудь?
1: Просто комменты читаю.
0: Ну, давай, читай теперь.
1: 20-й год, я пыль. 21-й год, я женщина года. 22-й год, я иноагент. 23-й год, я вернулся. И так далее. 26-й год, я иудей. Все. И 4 часа просмотра. Короче, у Моргенштерна каждый год как что-то новое. Ладно, ну что. Давайте так, кто посмотрит, вы нам дайте короткое резюме.
0: Пожалуйста,
1: стоит
0: еще? Нет, пожалуйста. Саммари.
1: Саммари, пожалуйста.

0: Очень крутой трек от MK, называется Zone. Услышим его скоро. И еще один не менее крутой, но только так у нас и есть, так самая крутая музыка на топ-радио. Кайго, Heaven on Your Mind. Через полторы минуты на топ-радио. Оставайся с нами.
1: AJ produkti. Mēs vienmēr sniedzam 7 gadu garantiju. Tas ir tik ilgi, lai darbā izdzertu 5000 kafijas krūžu. Gandrīz 4 reizes sabrauktu apkārt zemeslodē ar kravas mašīnu un uzaudzētu savu bonsai koku no sēklas. AJ produkti ir vairāk nekā darba vietas aprīkojums. Tu iegūsti 7 gadu garantiju un ilgtermiņa partnerību. AJ produkti LV strādā ar prieku.
2: Nu, šas načnjotsa!
3: Пятница, 2 октября. Легенда возвращается. Главный праздник города. Только одна ночь на Бривибас 96. Празднуем вместе 26 лет. День рождения клуба La Roca.
4: Stop. Riga Style.
3: На сцене клуба DJ Peter Party Papa, DJ Rodion Gordy, DJ Andrew Fan, DJ Andrew, DJ Vortex, DJ Koma. С самыми большими хитами клубов La Roca, Studio 69 и Red Square. Начало праздника в 22.00. Билеты на Ticket Shop LV. Динозавры тусовочного движения. До встречи в пятницу 2 октября в концертном холле Спелет на Бривимас
5: 96. Līdz tam īstajam brīdim, kad būs tā sajūta. Nu tā, ka tagad var, kad viss saliksies pa plauktiņiem. Vai arī var sākt jau tagad? Ieguldi ar Seb Robo Investoru vienkārši veids, kā sākt. Seb Banka – labākiem lēmumiem. Ieguldīšana ir saistīta ar risku.
6: Обещание номер один для вас. Продолжаем снижать цены на продукты. В магазинах Lidl с 7 сентября томатное пюре 500 грамм, евро 29. Зеленые оливки с начинкой 130 грамм, евро 79. Lidl. Стоит того. Подробная информация на lidl.lv.

0: такое мощное развитие. И сейчас как будто...
1: Развитие.
0: Баба!
1: Мужичка. Ну да, нет, обязательно.
0: Наконец-то.
1: Нам это нужно.
0: Мы шли к тому, что наконец-то наступило развитие. Ладно, друзья, всем хорошего развития понедельника. Вот так будем это называть.
1: А наше замедленное развитие мы обсудим во вторник.
0: Обязательно, завтра в то же время на волнах Топ-радио. Всем отличного дня желаем, всем удачного.
1: Обнимаемся, целуемся.
0: Продуктивного старта этой новой рабочей недели.
1: Больше ничего, потому что все остальное уже считается неприличным.
0: Все, неважно.
1: Пока.
0: Розанна, следующие два часа вместе с тобой. Оставайся на Топ-радио с нами всегда. Все, пока.

0: размер имеет значение?
1: Смотря для чего.
0: Конечно, для хлеба.
1: Размер хлеба «Латвийс Майзнекс Лейлмайзе» имеет значение.
0: Купи один из 9 видов хлеба «Лейлмайзе» и выиграй автомобиль «Купра» или 100 евро каждый рабочий день. Узнай больше на lotteria.maisnex.lv. «Лейлмайзе», потому что размер имеет значение. Номер разрешения для лотереи 9058.
2: Go3s un TV3s piedāvā. UEFA Čempionu līgas spēles sākas. Madrides Real pret Milānas Inter. Mourinho pret savu kādreizējo komandu. Jā, TV3s. UEFA Čempionu līga. Otrdienas vakarā sākam ar pirmspēles studiju 15 pāri 9 un tad skatāmies kopā Madrides Real pret Milānas Inter. TV3.
3: В Касину Кай выгодные цены каждый день. Холодильник Горения 336 литров 349 евро. Микроволновая печь Столар 59,99. Ручной пылесос Шоуми всего 69,99. Касину Кай. Предложение действует в магазинах Касину Кай и для участников Smartnet в интернет-магазине.
4: 7bet. Весь сентябрь следите за матчами клуба Высшей Лиги Латвии «Супернова» в сезоне Высшей Лиги Латвии, поддерживает 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.

Оказывается, сегодня, 7 сентября, день сбора грибов. Я понимаю, что не только сегодня, но этим занимаются многие уже какое-то время. А мы поговорим о том, что есть люди, которые любят собирать грибы, но их не едят. А есть те, которые не любят их собирать, а любят их только

Слушайте, классный трек, это Джон Ньюман, 6:42, What Would I Do? На самом деле, реально, подходит под любое время дня. Хорош такой. И днем, и утром, возможно, вечером, но не перед сном, конечно. Но, ну, в общем, хороший трек. Ну, а пока у меня в WhatsApp полностью, благодаря WhatsApp, у меня тут аж запах грибов я чувствую, благодаря вашим сообщениям и вашим фотографиям. Я думаю, что он еще будет пополняться.

будем говорить о них снова и снова. Это имя будем произносить часто еще. Просто смиритесь, Кристофер Нолан. Снова он в ваших колонках. И снова «Одиссея». Да просто потому, что на мировом рынке «Одиссея» снова поднялась на первое место спустя 8 недель после премьеры. За выходные она собрала еще около 46 миллионов долларов, а общие мировые сборы уже достигли примерно 1,6 миллиарда. Это самый кассовый фильм в карьере Кристофера Нолана. В общем...

0: Только одна ночь на Бривибас 96 празднуем вместе 26 лет день рождения клуба La Roca.
1: Stop. Riga Style.
0: На сцене клуба DJ Peter Party Papa, DJ Rodion Gordy, DJ Andrey Fan, DJ Andrew, DJ Vortex, DJ Koma с самыми большими хитами клубов La Roca, Studio 69 и Red Square. Начало праздника в 22.00. Билеты на Ticket Shop LV. Динозавры тусовочного движения. До встречи в пятницу 2 октября в концертном холле Спелет на Бривибас 96.

0: Прогноз погоды представляет Арсенал ЛВ. Надежно в любую погоду.
1: О погоде. Сегодня в Курзаме и центральных районах ожидается облачная погода. В Латгале и Восточном Видземе преимущественно солнечно и ясно. Без существенных осадков. Температура воздуха сегодня в стране от плюс 17 до плюс 20 градусов. Ветер западный до 6 метров в секунду.
2: С нами надежно везде. И днем, и ночью. Арсенал ЛВ. Снаряжение для любых условий.

0: Латвии 11. Самое время поддержать свои суставы с новым Magniflex Joint Complex. Движение на каждом этапе жизни.
1: Жизнь не останавливается. Мы движемся, работаем, занимаемся спортом, и наши суставы движутся вместе с нами. Но годы и нагрузка делают свое дело. Поэтому суставам нужна надежная поддержка. Выбирайте MagniFlex для свободы движений каждый день. И новый MagniFlex Joint Complex с глюкозамином для поддержки суставов и хрящей при повышенных нагрузках в течение дня. MagniFlex. Движение на каждом этапе жизни. Биологически активная добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное и сбалансированное питание. Жизнь не останавливается. Мы движемся, работаем, занимаемся спортом, и наши суставы движутся вместе с нами. Но годы и нагрузка делают свое дело. Поэтому суставам нужна надежная поддержка. Выбирайте MagniFlex для свободы движений каждый день. И новый MagniFlex Joint Complex с глюкозамином для поддержки суставов и хрящей при повышенных нагрузках в течение дня. MagniFlex. Движение на каждом этапе жизни. Биологически активная добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное и сбалансированное питание.

не на ту песню. Главным синглом должна была стать песня Substitute, а I Will Survive добавили к пластинке как вторую дополнительную композицию. Вообще она была на второй именно стороне пластинки. Но диджеи начали ее переворачивать и ставили именно I Will Survive. Да и причем сама Глория сразу сказала продюсерам: вы серьезно? Вот эта вот песня должна быть хитом. Именно I Will Survive. В тот момент она сама восстанавливалась после тяжелой травмы спины и записывала ее уже в специальном корсете, поэтому текст про «Я выживу» для нее звучал абсолютно лично и очень даже гармонично. Глория отнесла пластинки диджею знаменитого нью-йоркского клуба Studio 54. О нем вы, скорее всего, слышали. Он поставил I Will Survive. Публика отреагировала моментально. Песню начали подхватывать и другие диджеи, и в итоге уже слушатели заставили лейбл обратить внимание именно на этот трек. В итоге песня дошла до первого место в Billboard и получила Грэмми, и, в принципе, стала одним из самых узнаваемых диско-хитов вообще. Но, знаете что, мы с вами не пойдем по очевидной дорожке. Я хочу вас именно познакомить с тем треком, который изначально готовился для нас, как большой

мы сейчас с вами послушали, познакомились с ней, возможно, многие только сегодня. Ани, I Will Survive. Мне кажется, у нас сегодня с вами домашнее задание послушать именно ее легендарочку. С днем рождения, Глория Гейнер.

низкие цены в Евроаптеке зеленые. Видишь зеленый ценник? Знай, эта цена низкая надолго. Теперь и впредь в Евроаптеке. Магвит Плюс, а также Ветерон Иммьюнити Стронг 9,99 каждый. А Моллер с Омега-3 Экстра 13,99. Больше предложений с зелеными ценниками ждут в Евроаптеке. Пищевая добавка. Пищевые добавки не заменяют разнообразного и сбалансированного питания.

0: заплатим за металл еще больше. Юрмосгатва 16 и Катлакална 8Б. Звони 28 48 48 48. Евролом ЛВ.
1: Скупай хоть грамм, хоть вагон, Евролом.
2: Так, так, так. Кликаю на посуду и аксессуары. Потом на посуду для приготовления еды. Ага, вот он. И сейчас цена всего 49 евро.
3: А ты знаешь, о каком товаре говорит Наташа? Слушай топ-радио в 9.35. По моим подсказкам, найди этот товар на ikea.lv и пришли нам его скриншот.
2: Если ты окажешься самым быстрым, то в конце недели сможешь стать обладателем подарочной карты IKEA на 150 евро.
3: IKEA. Новая сниженная цена на более чем 1000 товаров IKEA.
4: GO3 un TV3 piedāvā UEFA Čempionu līgas spēles sākas. Madrides Real pret Milānas Inter. Mourinho pret savu kādreizējo komandu. Jā, TV3. UEFA Čempionu līga. Otrdienas vakarā sākam ar pirmsspēles studiju 9:15 un tad skatāmies kopā Madrides Real pret Milānas Inter. TV3.

он стал номер один в США. Причем предыдущий сольный альбом Маккартни, который поднимался туда же, вышел еще аж в 82-м году. Это просто такая маленькая история, что между двумя этими первыми местами большими аж целых 36 лет. Ну а что мы послушаем из такого последнего? А знаете, а вот. Ладно, не прям самый свежий трек, соглашусь, конечно. Но хороший — это Риана, Канье Уэст, представляете, и Пол Маккартни. Такая компания, как вам вообще? Не знаю, мне кажется, трек получился очень крутой. 4-5 seconds.

сейчас я в соцсетях, и вот недавно наткнулась, что наши дети вообще не понимают, что они сейчас богачи. То есть если бы мы в детстве тогда встретили бы наших теперешних детей, подумали бы, что они какие-то вообще мажоры. А что для вас в детстве считалось признаком, ну, очень богатой жизни? Прям такая роскошь. Я помню, что я как-то раз услышала, что там вот в богатеньком районе, там у кого-то есть посудомоечная машина. И я такая, что? Это не может быть, потому что

таких не бывает. Это не по-настоящему, это все вранье. А что для вас было роскошью? Два телевизора. В принципе, вообще телевизор. А, не знаю, машина с люком казалась. Вау, вот это пушка. Расскажите, поделитесь, интересно.

0: прогноз погоды представляет Арсенал ЛВ. Надежно в любую погоду.
1: Радио о погоде. Сегодня в Курзаме и центральных районах ожидается облачная погода, но без существенных осадков. В Латгале и Восточном Видземе преимущественно ясно. Температура воздуха в стране сегодня плюс 17, плюс 20 градусов. Ветер западный до 6 метров в секунду. В столице на данный момент плюс 18.
2: С нами надежно везде. И днем, и ночью. Арсенал ЛВ. Снаряжение для любых условий.

провели вот уже прошедшие 2 часа со мной. С вами была Рузанна. Этот день вообще-то полностью в ваших руках. И обращайтесь с ним хорошо. Моя разговорная часть на сегодня закончена. Спасибо вам за компанию. Далее именинник сегодня.

0: Латвии полдень. Самое время поддержать свои суставы с новым Magniflex Joint Complex. Движение на каждом этапе жизни.
1: Жизнь не останавливается. Мы движемся, работаем, занимаемся спортом. И наши суставы движутся вместе с нами. Но годы и нагрузка делают свое дело. Поэтому суставам нужна надежная поддержка. Выбирайте MagniFlex для свободы движений каждый день. И новый MagniFlex Joint Complex с глюкозамином для поддержки суставов и хрящей при повышенных нагрузках в течение дня. MagniFlex. Движение на каждом этапе жизни. Биологически активная добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное и сбалансированное питание.
2: Жизнь не останавливается. Мы движемся, работаем, занимаемся спортом. И наши суставы движутся вместе с нами. Но годы и нагрузка делают свое дело. Поэтому суставам нужна надежная поддержка. Выбирайте MagniFlex для свободы движений каждый день. И новый MagniFlex Joint Complex с глюкозамином для поддержки суставов и хрящей при повышенных нагрузках в течение дня. MagniFlex. Движение на каждом этапе жизни. Биологически активная добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное и сбалансированное питание.

0: Обещание номер один для вас. Продолжаем снижать цены на продукты. В магазинах Lidl с 7 сентября томатное пюре 500 грамм, евро 29. Зеленые оливки с начинкой 130 грамм, евро 79. Lidl стоит того. Подробная информация на lidl.lv.
1: Все вкусы мира на Кипселе. С 10 по 12 сентября крупнейшая выставка пищевой индустрии в Балтии «Рига Фуд 2026». Новые продукты из более чем 30 стран. Инновации, технологии и упаковка. Соревнования поваров, барменов, кондитеров и даже гриль-дуэли. Дискуссии, мастер-классы и сюрпризы для всех. Приходи, пробуй и получай новые впечатления. «Рига Фуд» с 10 по 12 сентября на Кипселе.
2: Storen Technika katru rītu dodas darbā, bet tava nauda? Liestai strādāt vienā no straujāk augošajiem tehnikas nomas uzņēmumiem Baltijā, kas darbojas 6 valstīs, tajā skaitā ASV. Investē Storen obligācijās sākot no 100 eiro un pelni fiksētu uz 10% gadā. Investē no 25. augusta līdz 10. septembrim. Pirms tam iepazīsties ar piedāvājumu noteikumiem un riskiem Storen.com. Storen. Nauda, kas strādā. Šī ir reklāma. Lēmums jāpieņem pamatojoties uz Latvijas Bankas apstiprināto pamatprospektu un galīgajiem noteikumiem. Tas nav aicinājums iegādāties vērtspapīrus.
3: Zilats!

0: верно, Рузанна заметила то, что в такую вот солнечную погоду, как сегодня, и настроение совершенно другое у людей. Особенно здорово, когда это уже не летом, а в сентябре, уже осенью, а не летом. Живи вечно, такой сентябрь, хочется сказать. Ты заряжаешь настоящей позитивной энергией. Здравствуйте! Давайте еще одну неделю с вами проведем вместе, так как у нас есть классная, интересная и полезная информация. И, конечно же, музыка. Далее в нашей программе «Хит за хитом» 9 хитов без остановки и рекламы. Мы начинаем новую рабочую неделю с больших хитов.
1: «Хит за хитом».
2: «Дневной эфир» с Сергеем Литвиновым.
1: Каждый рабочий день с 12 до 15.
2: «Хит за хитом».
1: На Топ-радио.

Это Мадонна и Кайли Миноук, Love Sensation. Не смогли девчонки, поп-дивы, наверное, будет более правильно так сказать, пройти с первой попытки в топ-20, но есть вторая. Голосуйте, если нравится. Скоро будем подводить с вами очередные итоги топ-20. Пробежимся. Мы их уже в пятницу подвели, но кто пропустил, коротко о том, что было. Прямо сейчас рубрика «Не звучит» у нас «Медуза». Итальянское электро-трио, и здесь к ним присоединились два вокалиста.

0: вокалиста, британец Сэм Томпкинс и американец и автор песен Эмма Бихолд. Причем это именно до двух вокальных партий, а не случайные приглашенные какие-то голоса. Очень понятная современная ситуация. У них в треке Phone, так называется песня 23-го года, человек звонит тому, кто ему уже не отвечает. Отношения вроде бы закончились, но герой все еще надеется услышать голос бывшего партнера.
1: I guess I'll try call her again.

0: Вот и состоялся у нас первый осенний в этом году хит-парад. Спасибо вам еще раз большое за вашу активность в голосовании. Без вас этой программы не существовало бы. Или существовало, но были бы вопросы. Мнение одного человека, а так всех радиослушателей это пройдет. 8 хитов у нас пошли наверх, и самый большой прогресс недели оказался у Кайго и Take Me Back с 15 строчки на 7, плюс 8 позиций отыграл. Также у нас 7 треков упал, 11 позиций потерял у нас XDA Bass и Message in the Battle, 7 на 18.
1: Достойный вице-лидер. Место номер 2.
0: 3 трека остались на месте, и у нас 2 новинки оказались. Loud Luxury, Carlita, Sophie Tucker, Manhattan покинули наш топ-20. По третьем месте у нас оказались Филатов и Карос, там, где рассвет. В 2 недели в топе, это их первый приход в топ-3. Возвращение в топ-3 от Югл, Moon to the Sun, с 9 на 2. И... это их уже 4-я, 2-я.

0: этом часе перед Бастой и моей Мишель мы послушали уже песню от Миа Бойко, экспонат, которая добивалась первой строчки в нашем чарте. И вот теперь Баста, моя Мишель, если я буду танцевать номер один вторую неделю подряд, три недели в целом в нашем чарте, хорошая заявка для того, чтобы побороться за самые высокие места в годовом хит-параде и, возможно, стать лучшей песней всего сентября. Но сентябрь только начинается, поэтому еще предстоит поголосовать вам, а Басте удержаться как можно выше. Я не просто так вспомнил Бойко, потому что она к нему на интервью приходила. Получилось очень даже интересно и неплохо. Так что, если вы хотите больше узнать о Миа Бойко, смотрите с Бастой интервью. Скоро о погоде, а пока продолжаем с музыкой.
1: Хочешь быть в курсе самых горячих хитов танцевальной музыки? Тогда это сообщение для тебя. Каждую пятницу слушай 20 самых популярных хитов ТОП-радио. Есть свой фаворит? Не тормози и голосуй за него.

0: много спорта стало, это хорошо. Формула-1 отличный, супер, очень обгонный этап получился в Монце, Италия. Скоро об этом в этом часе в спортивных новостях, а также о футболе, европейском футболе. Ну а прямо сейчас актуально о погоде, не только на сегодня и на завтра, вообще в целом на эту неделю. На этой неделе в Латвии сохранится по-летнему теплая погода, однако без осадков не обойдется. В среду ожидается переменная облачность, местами пройдут кратковременные дожди, не исключены и грозы. При слабом или умеренном южном и юго-западном ветре температура воздуха в среду в отдельных районах может повыситься до 26 градусов тепла. Во второй половине недели вероятность дождей сохранится, ветер сменится на западный и юго-западный, станет умеренным, а температура немного снизится. Ночью ожидается плюс 8, плюс 13 градусов, тогда как на побережье будет заметно теплее. Местами не ниже 16 градусов тепла. Днем воздух прогреется до 16-21. Таким образом, неделя обещает быть теплой, но переменчивой.
1: Прогноз погоды представляет Арсенал ЛВ. Надежно в любую погоду.
0: Сегодня днем в понедельник облачность небольшая и переменная. Начиная с западных районов страны, облаков станет больше. Местами также ожидается кратковременный дождь, ветер слабый до умеренного западного направления. Температура воздуха по Земгале 20-21, 18-19 в Латгале и Курземе, 16-21 в Видземе. В Риге солнце будет периодически сменяться облаками. Возможен даже небольшой кратковременный дождь. При слабом до умеренном западном, юго-западном ветре воздух в столице прогреется до 22 градусов тепла. Ну а завтра во вторник тоже ожидается сухая и преимущественно ясная погода. Воздух прогреется до 22-23 тепла в центральной части Латвии.
2: С нами надежно везде. И днем, и ночью. Арсенал ЛВ. Снаряжение для любых условий.

0: tos atklāja un padarīja par Lidl leģendām. Augstas kvalitātes produkti par neticamu cenu. Vienkārši leģendāri. No ceturtdienas Bonģelatī saldējums ar mandelēm 6 gabali, 120 ml, 3,39. Lidl ir vērtīgi.
1: В Кассину Кай выгодные цены каждый день. Офисное кресло Домолетти 69,99. Степпер Аутлайнер 49,99. Стеллаж Хаусхалт 5 уровней всего 19,99. Кассину Кай. Предложение действует в магазинах Кассину Кай и для участников Смартнет в интернет-магазине.
2: 7bet. Весь сентябрь следите за матчами клуба Высшей лиги Латвии Супернова в сезоне Высшей лиги Латвии, поддерживая 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.
3: Vēl pagaidīšu. Nu vēl bišķiņ. Līdz tam īstajam brīdim, kad būs tā sajūta. Nu tā, ka tagad var, kad viss saliksies pa plauktiņiem. Vai arī var sākt jau tagad? Ieguldi ar Seb Robo Investoru vienkārši veids, kā sākt. Seb Banka – labākiem lēmumiem. Ieguldīšana ir saistīta ar risku.

Нет, Феррари не одержали победу, но Кими это сделал. Вот с такими вот эмоциями. Парню 20 лет. Просто творит какие-то чудеса. Оставляет позади себя 7-4-кратных, 2-кратных чемпионов. На этой неделе еще одна будет гонка, но об этом чуть позже. Сейчас о том, что было совсем недавно, менее сутки, получается, назад. Невероятный по накалу получился Гран-при Италии вчера, в воскресенье, где победу одержал итальянец. 20-летний парень, который из-за штрафа стартовал только с 19 места, приехал первым. Победителем стал пилот Мерседеса итальянец Андреа Кими Антонелли. Антонелли стал первым за 60 лет итальянцем, который выиграл Гран-при Италии. Конечно, возможно, так быстро он прорвался за счет 2 стартов, так как на первом круге разбил, причем сильно, свой болид Леклер. К рестарту Кими оказался уже 13-м, а после второго рестарта Кими уже был 8-м. А вот его напарник, который стартовал вторым после рестарта, был первым, финишировал только на втором месте, и, конечно, для него это большое разочарование. Интересно, у них было сражение, у напарников Мерседеса, между собой, когда они на протяжении большого количества кругов подряд обменивались позициями, то один выходил вперед, то другой, пока им по команде просто по радио, сим-радио не сообщили, что надо это дело прекращать. И вот эта гонка йо-йо, как ее еще называют, закончилась. Потом просто Кими сменил покрышки, его напарник этого не сделал и, собственно, гонку проиграл. Третьим оказался Макс Ферстаппен, четвертый — Ландо Норрис, пятый — Оскар Пиастри, шестой — Льюис Хэмилтон, только шестой. Неприятный был инцидент на первом круге в первой связке поворотов у Хэмилтона с Леклером. Седьмой — Пьер Гасли, который выиграл квалификацию в субботу и надеялся на высокие позиции, возможно, даже выиграть, но по итогу его съели более быстрые машины, и Пьер оказался только 7-м. Кстати, он уже побеждал, но вот в этот раз он не смог реализовать pole position в победу. 8-й — Арвид Линдблад. Франко Колапинто на Альбин тоже очень высоко стартовал, 4-м, но потом ошибся и, собственно, это еще и хорошо, что он оказался в топ-10. 9-й — Франко Колапинто, 10-й — Юки Цунода. К сожалению, для Феррари их домашняя гонка превратилась в катастрофу из-за того, что итальянцы потеряли одну машину, но Хэмилтон на старой резине ничего не смог сделать. Однако итальянцы все равно услышали свой гимн на своей земле, после чего услышали немецкий в честь команды. И забавно, а ведь раньше итальянцы слушали 5 раз такое у себя в Монце, такое сочетание гимнов итальянский и немецкий, но только после победы Шумахера и в другом порядке. Сначала звучал немецкий, а потом итальянский, потому что немец выступал за итальянскую команду, а теперь итальянец выступает за немецкую команду. Вот так вот история повторилась, много перевернутой только. Победитель Гран-при Италии Андреа Кими Антонелли еще больше увеличил собственный отрыв в общем засчете и идет к своему первому титулу в 20 лет. А теперь итальянец опережает Джорджа Рассела на 66 очков, Хэмилтона на 76. В Кубке конструкторов Мерседес тоже достаточно уверенно сидит на первой строчке, опережает Феррари на 122 балла, а вот Макларен немного потянулся к Скудерии, и отставание уже 59 очков. Уже в эти выходные, вторая неделя подряд, у нас будет гонка, и это будет дебютный этап в Испании, Гран-при Мадрида. Скоро немного о футболе.

3, и уже видно, что кто-то тонет в чемпионате, а кто-то наоборот идет без поражений. Немного о футболе. 3 тура уже состоялось в этом новом сезоне 26-27. Английская премьер-лига, и там есть 2 лидера, которые не потеряли ни одного очка. 9 очков, 3 игры, 3 победы у Манчестер Сити и Арсенал. Далее идет Халл, 7 очков, Челси 6 очков, и замыкают лучшую пятерку Брентфорд, Ливерпуль, Ньюкасл Юнайтед, Эвертон, Лидс. У всех этих команд по 5 очков. Без очков только Фулхэм, за которую, кстати, когда-то давным-давно выступал Пахарь, латвийский нападающий сборной Латвии по футболу. И Ковентри Сити. Пока что 3 игры, 3 поражения без очков. Из АПЛ мы переходим к немецкому чемпионату. В Бундеслиге лидируют Аугсбург, Фрайбург, Дортмундская Боруссия и Эльферсберг. У них по 6 очков. А где Бавария? Бавария этажом ниже. У них одна победа и одна ничья. Пока что они не проиграли, но очки потеряли. 4 очка. Гамбург, Мюнхен, Гладбах, Боруссия и Хоффенхайм пока что без очков. 2 игры, 2 поражения. Испания, здесь Барселона, 4 игры, 4 победы, 17 забили, только 2 мяча пропустили, 12.

16 очков, они лидеры, единственные, кто не потерял очки еще, 4 тура, 12 очков, на втором месте находится Алавес, 10 очков, у них 3 победы, 1 ничья. А где Реал Мадрид? Реал Мадрид проиграли свой 4 числа совсем недавно матч, против Бетиса играли и 0-1 уступили, таким образом 3 победы, 9 очков, как и у Бетиса, кстати. Переходим далее к серии А, это Италия. И видим, что в итальянском чемпионате тоже есть 2 лидера, 3 игры, 3 победы. Это Рома и Интер. У Ромы вообще красиво, почти идеальный результат, если бы не один пропущенный мяч. 10 забили и 1 пропустили, 3 победы, 9 очков. В начале чемпионата, да, конечно, все выглядит красиво, хорошо. Далее следует Комо, Милан, Ювентус, Лацио. Ну и еще один чемпионат, это первая лига, это Франция. Егор Крид 5000 евро поставил на то, что Монако выиграет матч против ПСЖ, и выиграл что-то там 50, что ли, потому что Монако одержала победу над ПСЖ. Что в начале с ПСЖ? ПСЖ сейчас имеет в своем активе за 2 ничьи только 2 очка и находится на 13 из 18 мест, да? В 13 месте только. Ни одной пока победы. 3 уже тура. Поражение, 2 ничьи. Вот так вот начинает. А суперкомпьютер прогнозировал ПСЖ вторую победу подряд в Лиге Чемпионов. Но с такими результатами не то чтобы Лига Чемпионов, но и титул чемпиона в своем чемпионате можно не защитить. А Монако вырвались вперед. Это единственная команда в Лиге 1, которая не потеряла пока что еще ни одного очка в 3 турах. 3 игры, 3 победы. 5 забили мячей, только 5. И 1 пропустили.

знаете, есть вещи, которые мы замечаем только тогда, когда их становится мало. Например, деньги, отпуск, выходные, чистый воздух. Хотя с воздухом все намного проще, его хотя бы не нужно покупать.

0: магазине по акции «Два вдоха по цене одного». Сегодня, 7 сентября, отмечается Международный день чистого воздуха для голубого неба. Праздник довольно молодой, его учредила Генеральная Ассамблея ООН в 2019 году. И задача у него очень простая и очень важная. Напомнить абсолютно всему человечеству и миру, что чистый воздух – это не роскошь, а то, без чего мы, люди, человечество, не может жить. Потому что человек, как мы знаем, может прожить без еды довольно долго, без воды значительно меньше. Но а без воздуха счет идет буквально на минуты. Экспериментировать не стоит. Загрязнение воздуха – это действительно глобальная проблема, и большую роль играет здесь транспорт, ДВС, двигатель внутреннего сгорания. Если бы не их выхлоп, наших автомобилей динозавров, то вполне возможно, мы никогда бы не поднимали в нашем эфире тему электромобилей. Так что всем здоровья и чистого неба над головой!
1: Хит за хитом
2: на Топ-радио. В студии Сергей Литвинов.
1: Каждый рабочий день с 12 до 15.
2: За пультом
1: Сергей Литвинов.

поклонники ATB. Вот и для вас у меня есть подарочек в рубрике «Не звучит». Believe in Love. Есть Believe in Me. Но это совсем старенькая уже песня. А Believe in Love тоже не новая. Мы ее пропустили 26 сентября 2025 года. Она вышла. Но ни разу не звучало на топ-радио, и вообще я с ней познакомился вот в прошедшие выходные. Мне понравилось, и мне кажется, ATB здесь немного сам себя переформатировал и стал немного другим, более современным. Но если ты хочешь быть в центре внимания, то это делать надо. И тебе, как бы ты ни любил свой старый стиль. ATB, напомню, немецкий продюсер, диджей, легенда европейской дэнс-сцены, которого мы знаем по таким суперхитам, как 9PM Till I Come, Don't Stop, Ecstasy и многие другие. И вместе с ним здесь будет вокал. Но редкий случай, не женский, а мужской. Шон Фаруджа. Это мальтийский певец и автор песен из Валетты, где я был в прошлом году. Интересно. Мальта, конечно. А он же работал с Мартин Гаррикс, этот музыкант. Песня, о чем песня? Здесь довольно серьезная тема для танцевального трека. Вначале герой говорит о моментах, когда уже нечего сказать, появляется безнадежность и сомнения, а жизнь буквально доводит до предела. Но главный посыл, несмотря на разочарование и тяжелые какие-то моменты, не потерять веру.

0: Марина Исаева не очень любит эту композицию. Возможно, из-за этого не хватает голосов. И этот трек у нас уже вторую неделю опускается. Вторую неделю подряд он возглавил наш чарт «Санта-Лучия». Этот хит 21 августа еще. 28-го оказался вторым. Пропустил туда Басту. И вот 4 числа Баста остался на первом месте, а Гаязов Бразерс со второй на четвертую скатились. Тем не менее, в топ-5 остаются. Неплохие результаты показывают 7 недель в нашем чарте. Ровно год назад то же самое было со второго места на четвертое, но 11 недель в топе.
1: Место номер 4. Четвертое.
0: Тогда мы слушали на этом месте Тиесто и Sexy Red. Oh my God! Трек, который достиг второй строчки, но так и не смог за все 20 недель, что с нами провел в топе, добиться победы.

Ищите самых горячих хитов танцевальной музыки? Тогда это сообщение для тебя. Каждую пятницу слушай 20 самых популярных хитов ТОП-радио. ТОП-радио. Есть свой фаворит? Не тормози и голосуй за него.

0: какой у нас будет осень и когда ждать первый снег, уже Виллис Букшс, фенолог Латвии, дала на это свое мнение, ответ. А также у нас будет интересный рейтинг страны с наибольшим количеством озер. В какой стране больше всего озер? Ответ на этот вопрос однозначен, и отрыв лидера от остальных стран огромен. Но сначала о погоде на сегодня и на эту неделю. На этой неделе в Латвии сохранится по-летнему теплая погода, однако без осадков не обойдется. В среду ожидается переменная облачность, местами пройдут кратковременные дожди, не исключены и грозы. При слабом или умеренном южном и юго-западном ветре температура воздуха в среду в отдельных районах может повыситься до плюс 26 градусов. Во второй половине недели вероятность дождей сохранится, ветер сменится на западное и юго-западное и станет умеренным, а температура немного снизится. Ночью ожидается плюс 8, плюс 13 градусов, тогда как на побережье будет заметно теплее, местами не ниже плюс 16 градусов. Днем воздух прогреется до 16-21 градуса, таким образом неделя обещает быть теплой, но переменчивой.
1: Прогноз погоды представляет Арсенал ЛВ. Надежно в любую погоду.
0: Сегодня днем облачность небольшая и переменная. Начиная с западных районов страны, облаков станет больше. Местами также ожидается кратковременный дождь. Ветер слабый до умеренного западного направления. Температура воздуха по Земгале 20-21, 18-19 в Латгале и Курземе, 16-21 в Визме. В Риге солнце будет периодически сменяться облаками. Возможен небольшой кратковременный дождь. При слабом до умеренного западного юго-западного ветра воздух прогреется до 22 градусов тепла. Завтра во вторник ожидается сухая и преимущественно ясная погода. Воздух прогреется до комфортных 22-23 тепла в центральной части Латвии.
2: С нами надежно везде. И днем, и ночью. Арсенал ЛВ. Снаряжение для любых условий.

надо еще немного поговорить о погоде, потому что, возможно, прямо сейчас вы стоите перед выбором покупать лопату для следующего сезона зимнего или нет. Сейчас, возможно, хорошие могут быть скидки.

поэтому ты думаешь, будет снег или не будет? Рассказываю. То, что знаю. Осень в Латвии в этом году может оказаться теплой и довольно сухой. Такой прогноз на сентябрь и начало октября опубликовал наблюдатель за природными приметами Виллис Букшс. По его наблюдениям, первая половина сентября будет достаточно комфортной. Примерно будет плюс 15-20 градусов. Временами небольшие дожди. К середине месяца станет прохладнее, около 12-17 днем. А ночью температура может опускаться до плюс 3-7. Местами даже возможны первые заморозки. Зато во второй половине сентября снова может потеплеть. В последние дни месяца ожидается до плюс 16-21 градуса, особенно при ясном небе. Первая половина октября тоже обещает быть теплой и преимущественно сухой, а вот во второй половине месяца осень уже начнет о себе более серьезно заявлять. Ночные заморозки станут чаще. И самое интересное, примерно 20 октября Виллис Букшс нам говорит то, что в Латвию может прийти настоящая осень. Это когда мы получаем с вами интересный коктейль в виде дождя, града и даже первого мокрого снега. Это будет около 20 октября. Ну а народные приметы, на которые опирается Букшс, и вовсе обещают снежную зиму. Так что, если верить природе, у нас впереди еще немного теплой осени, а потом все же надо купить будет лопату для снега, если ее нет или она уже устала еще две зимы назад. А вот насколько сильно забивать свою теплицу гранулами и брикетами, пока неизвестно. Какая страна в мире может похвастаться самым большим количеством озер? Скоро об этом.

Ну что, как я обещал, какая страна в мире может похвастаться самым большим количеством озер? Есть же фанаты не только моря, но и озер. Ответ кажется очевиден, но разница здесь действительно вижу как огромная, и абсолютный лидер здесь Канада. На ее территории находится около 1,5 миллиона озер. На втором месте Россия, около 200 тысяч озер. Третье место США, где насчитывается примерно 102 тысячи озер. А Китай, который занимает четвертое место, сильно отстает. Около 24 тысяч озер против 102 у США, которые на третьем месте. И получается интересная картина. Только Канада, Россия и США вместе имеют более 83% всех озер, попавших в этот подсчет. Почему именно эти страны? Все объясняет ледниковый период. Так что карта озер – это, по сути, карта древних ледников, где когда-то двигался многокилометровый лед. Сегодня красуются там тысячи и тысячи водоемов. Вытащите уже, наконец-таки, кипятильники. Хватит. Так вон 44 градуса сейчас в Европе. Даже в начале сентября. До встречи в новом часе.

0: Знаете, говорят, музыка начинается с первой ноты, но если подумать, музыка начинается с первого удара. Именно барабан создает движение, заставляет нас кивать головой, притоптывать ногой и, возможно, отправляться в пляс. Особенно вот в этой версии слышно, как отрабатывает отлично вся, конечно, команда, но барабаны здесь шикарны. Дело в том, что сегодня день барабанщика. Барабан – один из древнейших музыкальных инструментов. Ударные появились задолго до современных гитар, пианино и синтезаторов. Современная ударная установка – это целый оркестр в миниатюре. Ну давай, где же ты? Ну давай. Вот они, красавцы, барабаны. Барабанщики должны обладать отличной координацией. Руки и ноги, я думаю, что вы видели, когда были на концерте, часто выполняют совершенно разные партии одновременно. Мне порой кажется, что у этих людей 4 мозга. Либо они просто в восторге, либо в шоке, что и у них случайно классно получается. И да, без ударных сложно представить современную популярную музыку. Так что сегодня поздравляем всех барабанщиков. Желаем крепких палочек, точного ритма и соседей, которые понимают.
1: За хитом. Дневной эфир.
2: С Сергеем Литвиновым.
1: Каждый рабочий день с 12 до 15.
2: Хит за хитом.
1: На Топ-радио.
0: Без красивых, шикарных барабанов я вас не оставлю. Уже буквально через 3 трека посвятим этому рубрику «Не звучит» и послушаем песню, которая на Топ-радио не звучала никогда, но уже ей достаточно много лет. Но она популярна.

Кто только что к нам присоединился, подключился, напомню то, что три трека назад я рассказывал о том, что сегодня день барабанщика. И решил посвятить рубрику «Не звучит» именно группе, которая очень нуждается в своем барабанщике, и которая была у нас в Риге со своим очередным концертом в субботу, когда был сильный-сильный ливень. Wonder Sala. Но это никого не остановило. Даже если не было дождевика, люди все равно пришли, получили удовольствие от концерта группы Сплин. Да, Сплин мы сейчас послушаем. Песню «Новые люди», которая у нас ни разу еще не появлялась в эфире. «Новые люди» — одна из тех песен Сплина, где Александр Абасильев умудряется соединить бытовую сцену, любовь, рождение детей и довольно странное ощущение от окружающего мира. Песня вышла давно, в 2003 году, на одноименном альбоме. Автор музыки и текста сам Васильев. Сплин вообще рок-группа, которая была им создана, и он является бессменным лидером, вокалистом и главный автор песен коллектива. Это тот самый случай, когда сложно представить без лидера эту группу. Сейчас вот пытается Linkin Park без Честера, да, с девушкой. Да, неплохой голос, но все равно это не то. Однако люди приходят на их концерты. Мы не желаем группе Сплин потерять своего лидера. Удачи им еще многие-многие годы.

симпатично, очень симпатично звучит этот трек от Swedish House Mafia. Красивая мелодия, но кому-то может показаться однообразно. Композиция, соответственно, он, возможно, придержал свой голос и отдал за другую песню из нашей двадцатки. Happiness is so sad. Тем не менее, с первой попытки проходит в топ-20, топ-радио. И приземляется на 14-й строчке. А вот Мадонна и Кайли Миноук пошли на второй круг. Не смогли с первой попытки пройти в топ-20. Only You, Шаус тоже были на 14-м месте. У нас ровно год назад, тогда они поднялись вверх на две строчки. Забегая вперед, скажу, что в будущем стали победителями. Место

Хочешь быть в курсе самых горячих хитов танцевальной музыки? Тогда это сообщение для тебя. Каждую пятницу слушай 20 самых популярных хитов ТОП-РАДИО. Есть свой фаворит? Не тормози и голосуй за него на www.topradio.lv.

0: радио могут слушать абсолютно разные люди. Кого-то интересует прогноз погоды на завтра, на неделю, на месяц, возможно, на всю осень или когда даже выпадет первый снег. Кого-то интересуют автомобильные новости, а кого-то мировая экономика. Самые конкурентоспособные экономики мира в этом году. Рейтинг об этом в этом часе, а также старая резина – это достаточно серьезная большая скрытая угроза. Об этом мы будем вам рассказывать. И о погоде будем рассказывать, обо всем. Конечно же, будем это все сопровождать музыкой. На этой неделе в Латвии сохранится по-летнему теплая погода, однако без осадков не обойдется. В среду ожидается переменная облачность, местами пройдут кратковременные дожди, не исключены и грозы. При слабом или умеренном южном и юго-западном ветре температура воздуха в среду в отдельных районах может повыситься до 26 градусов тепла. Во второй половине недели вероятность дождей сохранится, ветер сменится на западный, юго-западный, станет умеренным этот ветер, а температура немного снизится. Ночью ожидается плюс 8-13, тогда как на побережье будет заметно теплее, местами не ниже 16 градусов тепла. Днем воздух прогреется до 16-21 градуса. Таким образом, неделя обещает быть теплой, но переменчивой.
1: Прогноз погоды представляет Арсенал ЛВ. Надежно в любую погоду.
0: Сегодня днем облачность небольшая, переменная, начиная с западных районов страны. Облаков, возможно, станет больше. Местами также ожидается кратковременный дождь, ветер слабый до умеренного западного направления. Температура воздуха по Земгале 20-21, 18-19 в Латгале и Курзаме, 16-21 в Видземе. В Риге солнце периодически сменяется облаками. Возможен небольшой кратковременный дождь. При слабом до умеренного западного, юго-западного ветра воздух прогреется до 22 градусов тепла. Завтра во вторник ожидается сухая, преимущественно ясная погода, а воздух прогреется до комфортных 22-23 тепла в центральной части Латвии.
2: С нами надежно везде. И днем, и ночью. Арсенал ЛВ. Снаряжение для любых условий.

0: и автоклуб.
1: Покрышки, которые выглядят как новые, вовсе не обязательно остаются безопасными. Возраст резины играет не меньшую роль, чем состояние протектора. Дело в том, что со временем смесь становится жестче, ее эластичность и устойчивость к температурам снижаются. Из-за этого ухудшается сцепление с дорогой и плавность хода, а шум при движении увеличивается. Большинство производителей ориентируются на 5-летний срок, столько же обычно действует гарантия. На деле у премиальных брендов отдельные модели ходят заметно дольше, но лишь при регулярном осмотре профильным специалистом. А вот покрышки старше 10 лет в эксплуатацию лучше не вводить. Износ тут ни при чем. Опасна сама структура материала. Определить возраст достаточно легко. На боковине каждой шины в небольшом овале выбиты 4 цифры. Первые две указывают неделю выпуска, вторые — год. Если, например, стоит 25-25, значит шина изготовлена на 25-й неделе 25-го года. Кстати, пытаться собрать комплект шин с одной и той же датой выпуска бессмысленно. У ведущих производителей технологии и свойства сырья строго регламентированы, поэтому разница в несколько недель между шинами комплекта ни на что не повлияет. При покупке стоит насторожиться только если возраст покрышек превышает 2-3 года. Особенно это касается зимних фрикционных шин, известных как липучки. В них состав смеси критически важен для сцепления на льду. Нужно быть уверенным, что такие шины хранились правильно, при подходящей температуре и влажности, без доступа солнечных лучей. Иначе даже новая резина может потерять свои свойства.
0: Автоклуб с Сергеем Литвиновым.
2: Каждую субботу с 10 до 12.

Пришло время освежить свои знания и узнать, какая страна сегодня лучше всего умеет зарабатывать, привлекать бизнес и конкурировать с остальным миром. И нет, это не Соединенные Штаты Америки, по крайней мере, если верить новому рейтингу мировой конкурентоспособности. Первое место в рейтинге за 26-й год занимает Сингапур. Он получил фантастические, реально максимальные 100 баллов. Маленький Сингапур, маленький да удаленький. На втором месте Гонконг, на третьем месте Швейцария. Далее идут Тайвань, Дания, Ирландия и Объединенные Арабские Эмираты. А вот США я вижу в этом списке только на 10-м месте. Крупнейшая экономика мира, да? Почему? Да потому что этот рейтинг оценивает не размер экономики, а то, насколько удобно в стране работать и развивать бизнес. Учитывается экономика, работа государства, эффективность компании, инфраструктура, специалисты и условия для инвестиций. Причем 9 из 10 лидеров находятся в Европе и Азии. США – экономический гигант, а Сингапур – небольшой, но очень, как видим, шустрый. Вот и автомобиль. У Лины Исаевой небольшой, насколько я знаю, но очень шустрый. Поэтому встречаем с отличным солнечным настроением и, как всегда, вовремя в свое время.

0: за хитом. Каждый рабочий день с 12 до 15.
1: Хит за хитом.
0: На ТОП-радио.
2: Katram skaistuma rituālam mums ir piedāvājums tikai Rimi skaistuma dienās. Līdz 21. septembrim ar mans Rimi karti sejas micelārajam ūdenim Garnier dažādi veidi 400 ml 50% atlaide. Mutes kopšanas līdzekļiem Colgate 50% atlaide un dezodorantiem Old Spice 40% atlaide. Rimi.
3: В этом месяце в аптеках Апотека скидка 50% на все витамины и минералы Провизор, а также скидки от 50% на витамины формулы Виталия для детей. В хороших руках. Апотека. Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценного и сбалансированного питания.
4: О-о-о, сила цена. О-о-о, сама цена.
5: Akcijas nāk un iet, bet augļiem un dārzeņiem zilās cenas nepāriet.
6: No 1. septembra veikalos Maxima samazinām cenas augļiem un dārzeņiem. Lielie bumbieri, konferences, jaunā cena 1,99 € kilogramā, ietaupījums 30 centi. Jaunie dzeltenie kartupeļi, jaunā cena 49 € kilogramā, ietaupījums 20 centi. Tagad zila cena, zema cena ikdienas. Maxima.
7: Ну, сейчас начнется.
8: Пятница, 2 октября. Легенда возвращается. Главный праздник города. Только одна ночь на Бривибас 96. Празднуем вместе 26 лет. День рождения клуба Ла Рока.

событий было, ну, такое чрезмерное количество, и большие концерты под открытым небом, и впервые прошел праздник улицы Антония, и ночью с субботы на воскресенье еще и белая ночь была.

вот это то чувство, что жизнь происходит где-то там без тебя. Ты вроде прекрасно сидишь с кофе, но потом открываешь соцсети, и выясняется, что все остальные уже прожили 3 жизни, пока ты пил свой кофе. Поэтому надеюсь, что вы не пытались успеть вообще везде, а поймали именно те впечатления, которые нужны были вам, даже если главными событиями выходных был ваш диван. Значит, так тому и быть. Ну а теперь с новыми силами в новый бой. Понедельник, новая неделя, новая дневная смена. Все та же я, Лина Исаева, с вами и любимая Топ-Радио. Поехали!

доберется до других высот в нашей двадцатке, потому что трек легкий, классный и свежий. Надеюсь, такое же настроение у вас сегодня, несмотря на то, что понедельник. Погода пока что радует. Наслаждаемся этим. Ну а дальше у нас музыка.

0: платим за металл еще больше. Юрмосгатва 16 и Катлакална 8Б. Звони 28 48 48 48. Евролом ЛВ.
1: Скупай хоть грамм, хоть вагон, Евролом.
2: Vai dzirdēji, ka Big Bank maksā saviem klientiem?
3: Big Bank ko?
2: Maksā saviem klientiem.
3: Big Bank maksā saviem klientiem?
2: Jā, Big Bank maksā saviem klientiem.
4: Tieši tā. Big Bank tagad piedāvā ikdienas bankas pakalpojumus un maksā 2% no tava konta atlikuma. Big Bank. Ar nosacījumiem aicinām iepazīties www.bigbank.lv.
5: В Евроаптеке новый плюс. Низкая цена будет зелена. Теперь и впредь новые низкие цены в Евроаптеке зеленые. Видишь зеленый ценник? Знай, эта цена низкая надолго. Теперь и впредь в Евроаптеке. Магвит Плюс, а также Ветерон Иммьюнити Стронг 9,99 каждый. А Моллерс Омега-3 Экстра 13,99. Больше предложений с зелеными ценниками ждут в Евроаптеке. Пищевая добавка. Пищевые добавки не заменяют разнообразного и сбалансированного питания.
6: А размер имеет значение?
7: Смотря для чего.
6: Конечно, для хлеба.
7: Размер хлеба «Латвийс Майзнекс Лейл Майзе» имеет значение.
6: Купи один из 9 видов хлеба «Лейл Майзе» и выиграй автомобиль «Купра» или 100 евро каждый рабочий день. Узнай больше на lotteria.maisnex.lv. «Лейл Майзе», потому что размер имеет значение. Номер разрешения для лотереи 9058.
8: «Готрис» и «ТВ3» спедава. УЕФА Чемпиону Лиги спелес сакас. «Мадридес Реал» пред «Милана Синтер». «Мориньо» пред саву кадрейзею команду. «Я» «ТВ3». UEFA Čempionu līga otrdienas vakarā sākam ar pirmsspēles studiju 15 pāri 9 un tad skatāmies kopā Madrides Real pret Milānas Inter TV 3.
9: Uz augšu ar pirmo karti. Piesaki karti bērnam bez maksas internetā vai jebkurā Svedbank filiālē līdz septembra beigām un laimē ceļojumu visai ģimenei 5000 eiro vērtībā. Loterijas atļaujas numurs 9038. Svedbank.

Америке. Но политика это совершенно не наша стезя, мы ее здесь особо не обсуждаем. Но иногда из мира политики прилетает что-то, что уже сложно воспринимать как политику, скорее как отдельный жанр. Давайте посмеемся вместе. На этот раз Дональд Трамп опубликовал в своей соцсети изображение Луны с американским флагом и надписью «Луна наша». И это была лишь одна из целой серии картинок, многие из которых созданы нейросетью. Там вообще богата альтернативная реальность. Например, Роберт Де Ниро, который в жизни Трампа активно критикует, он внезапно вдруг оказался в футболке в его поддержку. Джордж Вашингтон приходит к Трампу в гости, еще также было такое изображение. А Нью-Мексико предлагается переименовать в новую Америку. Но меня, конечно, больше всего впечатлила именно Луна, потому что вот так вот живешь всю жизнь, смотришь на нее по вечерам, стрижешься согласно ее фазам, а потом открываешь интернет и узнаешь, аж все поздно, уже занято, Луна уже принадлежит кое-кому. Так что любуемся пока бесплатно. Ну и в продолжении этой темы поставлю вам свою любимую песню про Луну. To the moon and back.

двух странах. Либо во Франции, либо в Испании, либо в Италии, либо в США. Все остальное баль, что называется. Но настолько оригинальные треки в нашем эфире будут дальше. Love Sensation от Мадонны и Хали.

0: в секунду.
1: С нами надежно везде. И днем, и ночью. Арсенал ЛВ. Снаряжение для любых условий. All-time favorites.

все, а на рынке фриланса тем временем появилась новая профессия – уборщик за искусственным интеллектом. Компании все чаще сначала экономят и генерируют тексты, картинки и видео с помощью нейросетей, а потом нанимают людей, чтобы люди все это исправили. Убрать, например, лишние пальцы с картинки, сделать текст менее пластиковым, привести в чувство странно сгенерированное видео. И спрос на такую работу растет очень быстро. На некоторых фриланс-платформах количество запросов на AI Cleanup, то есть уборку за ИИ, выросло в разы. Причем заказчикам часто кажется, ну что там исправлять? Ну работа ведь уже готова, а на практике иногда проще и быстрее было сделать все нормально, по-человечески, по старинке, с нуля. И самое ироничное, что некоторые компании, устав уже исправлять результаты нейросетей, снова начинают возвращаться к людям. В общем, круг замкнулся. Сначала наняли ИИ, чтобы не нанимать человека, а потом наняли человека, чтобы исправлять за ИИ. Состоялась ли экономия на этом? Вряд ли. Но я надеюсь, что мы найдем в этом во всем какой-то баланс и сможем сотрудничать без вот этих всех лишних итераций. Но мы пока что успеем еще послушать один трек в этом часе. Chris Lyst. Дальше в эфире Топ Радио. И встретимся в новом часе. Оставайся со мной.

Занимаемся спортом, и наши суставы движутся вместе с нами. Но годы и нагрузка делают свое дело. Поэтому суставам нужна надежная поддержка. Выбирайте MagneFlex для свободы движений каждый день. И новый MagneFlex Joint Complex с глюкозамином для поддержки суставов и хрящей при повышенных нагрузках в течение дня. MagneFlex. Движение на каждом этапе жизни. Биологически активная добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное и сбалансированное питание.

понедельник, 7 сентября. И да, понедельник, день, когда что-то обязательно должно пойти не по плану. Если у вас сегодня не сработал будильник или пролился кофе на вас, поверьте, все еще довольно неплохо, потому что вот в Пакистане журналист решил протестировать самодельный беспилотный автомобиль. Он сел на пассажирское сиденье, машина поехала сама, и журналист как раз рассказывал в камеру, какие же талантливые люди живут в стране. И буквально, когда он произнес фразу «В Пакистане нет недостатка талантов», именно в этот момент автомобиль потерял управление и въехал в полицейский фургон. Разработчики потом объяснили, что просто оборвалась связь, поэтому машина перестала слушаться. Но тайминг-то какой безупречный. Вот он понедельник в чистом виде, ты еще не успел закончить вдохновляющую речь, а жизнь уже внесла свои коррективы. И не получилось.

0: как пишут, что натурель. Ну, не знаю, порой еще информацию. Прям отчетливо слышу эти песочные нотки в вокале. Но дальше у нас точно будут очень оригинальные треки. Только что прозвучал кусочек How to Love a Tokyo Hotel. Это уже Move Your Feet от Junior Senior. И это настоящая Мадонна с треком Джинсетерия. И она прозвучит после рекламы на Топ Радио. Оставайся со мной.
1: Rīmī mamutu dienās, jo vairāk pērc, jo izdevīgāk. Līdz 7. septembrim jaunie kartupeļi spunta 29 centi kilogramā. Atkauloti cāļu šķiņķi bez ādas Rīmī 5,49 centi kilogramā. Pērkot vismaz divus Rīmī sviesta iepakojumus 200 grami katrā par vienu maksā 95 centus. Rīmī.
2: Размер имеет значение?
3: Смотря для чего.
2: Конечно, для хлеба.
3: Размер хлеба «Latvijas Maiznieks Lielmaize» имеет значение.
2: Купи один из 9 видов хлеба «Lielmaize» и выиграй автомобиль «Купра» или 100 евро каждый рабочий день. Узнай больше на lotteria.maiznieks.lv. «Lielmaize», потому что размер имеет значение. Номер разрешения для лотереи 9058.

Заплатим за металл еще больше. Юрмосгатва 16 и Катлакална 8Б. Звони 28 48 48 48. Евролом ЛВ.

Riga Food 2026. Новые продукты из более чем 30 стран. Инновации, технологии и упаковка. Соревнования поваров, барменов, кондитеров и даже гриль-дуэли. Дискуссии, мастер-классы и сюрпризы для всех. Приходи, пробуй и получай новые впечатления. Riga Food с 10 по 12 сентября на Кипселе.

напомнили, что скотч, тот самый, который пьется в самолете, иногда нужен только в стакане, потому что на рейсе American Airlines из Далласа в Нью-Йорк один пассажир, судя по всему, слишком уж активно подготовился к полету, выпил, начал кричать, оскорблять людей, а потом перешел уже и к рукоприкладству, ударил соседа, разбил его ноутбук и толкнул пассажирку. И в какой-то момент экипаж понял, что все, уговорами тут дело не решить, и вместе с несколькими пассажирами нарушителя зафиксировали в кресле стяжками и скотчем, тем самым серебристым, очень прочным скотчем. Ну а самолет пришлось перенаправить в Балтимор, где мужчину уже ждала полиция. В общем, теперь выражение «двойной скотч» для меня звучит совершенно иначе. Сначала ты его пьешь, а потом есть риск, что тебя им уже примотают к креслу, если ты газанешь лишнего. Дальше у нас Зиверт с треком «Газ». Она знает в этом меру.

мужчина, кажется, нашел золотую жилу, и потому что нашел способ монетизировать одно из самых приятных ощущений в мире, когда тебе чешут спинку. Один вот китаец по имени Джан открыл специальный салон, где клиент просто ложится на кушетку, а сотрудник длинными накладными ногтями аккуратно почесывает ему спину и тело. Час такого удовольствия стоит около $40, и идею он подсмотрел в соцсетях, все там же. Увидел видео, где просто женщина чешет спинку своему мужу, а в комментариях люди массово писали: «Я тоже хочу, я готов за это заплатить, где моя жена?» И Джан вот просто за неизбежностью... как бы просто не воспользоваться этим клондайком, недолго чесал репу, простите за каламбур, и открыл такой бизнес, причем настолько удачно, что сейчас он, по данным СМИ, зарабатывает около $15 000 в месяц, а вслед за первой точкой уже открыл и вторую. А вот вы бы заплатили $40 за час профессионального почесывания? Мне кажется, это уже какой-то тревожный звоночек, потому что человечество дошло уже до такой стадии одиночества со всеми этими личными границами, что начали продавать услуги, которые раньше просто просили словами.

0: Прогноз погоды представляет Арсенал ЛВ. Надежно в любую погоду.
1: Радио о погоде. Сегодня в Латвии сохраняется облачная погода без существенных осадков. В Латгале и восточном Витебске преимущественно ясно. Температура воздуха по стране сегодня от плюс 17 до плюс 20 градусов тепла. Ветер западный до 6 метров в секунду. Солнце сегодня зайдет за горизонт в 20.03.
2: С нами надежно везде. И днем, и ночью. Арсенал ЛВ. Снаряжение для любых условий.

0: Обещание номер один для вас. Продолжаем снижать цены на продукты. В магазинах Lidl с 7 сентября томатное пюре 500 грамм, евро 29. Зеленые оливки с начинкой 130 грамм, евро 79. Lidl стоит того. Подробная информация на Lidl.lv.
1: Осторожно, горит! Неправильно выброшенные в бытовые отходы электрические устройства, батарейки, аккумуляторы, мобильные телефоны и даже электронные сигареты могут вызвать опасный пожар. Позаботься о безопасности и окружающей среде. Сортируй отходы правильно. Узнай как на Cleaner.lv.
2: Alie produkti. Mēs vienmēr sniedzam 7 gadu garantiju. Tas ir tik ilgi, lai darbā izdzertu 5000 kafijas krūžu. Gandrīz 4 reizes sabrauktu apkārt zemeslodē ar kravas mašīnu un uzaudzētu savu bonsai koku no sēklas. Alie produkti ir vairāk nekā darba vietas aprīkojums. Tu iegūsti 7 gadu garantiju un ilgtermiņa partnerību. Alie produkti LV strādā ar prieku.

неожиданную коллаборацию, но вовсе не музыкальную, а скорее информационную. Певица Максим и стражи дорожного порядка решили совместно напомнить пешеходам о безопасности. Максим записала специальное видео с обращением к пешеходам и адаптировала свою легендарную строчку и сказала: «Если идете вдоль ночных дорог, не забывайте брать с собой фликер». Рифмы нет, но зато предостерегает она вполне себе внятно. Оказывается, что фликер, если вы тоже вдруг не знали это слово, это обычный светоотражатель, который крепится на одежду или сумку, чтобы водитель лучше видел вас в темноте. И вот это уже действительно актуально, да, темнеет, начинает все раньше и раньше, так что отражатели потихоньку возвращаем в нашу повседневную жизнь, если ходим пешеходами. Ну, а я с вами на сегодня прощаюсь, хорошего вам вечера, будьте заметными на дорогах и вдоль ночных дорог, и, пожалуйста, носите отражатели. Меня зовут

такое согревает осенними деньками, хотя сейчас осенние дни даже очень-очень даже ничего. Я надеюсь, этот Иманбек появится в претендентах. Проверенное временем Фатата, наш WhatsApp 2-5-0-3-7, первый рабочий день, как он у вас проходит и как прошли выходные.

можно сказать, что уже сезон заканчивается, а кто-то приехал за роликами. Ну почему нет? Еще теплые денечки будут, сухой асфальт будет. Да, так что физкульт привет всем тем, кто собрался покататься в конце сезона на роликах. 2:05:37. Вечерами дорожная информация актуальна. Подводим итоги выходных и как прошел первый рабочий день. 2:05:37. Родион Гордин, Микки, заблокируй меня. Поехали дальше.

0: Прогноз погоды представляет Арсенал ЛВ. Надежно в любую погоду.
1: По радиопогоде этим вечером в Латвии преимущественно пасмурная погода, слабый западный ветер, возможно осадки. Температура воздуха этим вечером на территории Курзума от 15, местами до 17 градусов, в Латгале 16-19, в Земгале, видимо, а также в центральной части нашей страны температура воздуха этим вечером от 15 до 18 градусов местами.
2: С нами надежно везде, и днем, и ночью. Арсенал ЛВ. Снаряжение для любых условий. All-time favorites.

0: Takže Hello Lazy Land, Fade Into Nothing.
1: Включаем сниженные цены. С понедельника в Lidl. Coca-Cola Fanta или Sprite 2 литра. При покупке второй с Lidl Plus скидка 50%. Майонез Hellmann's 855 миллилитров 3,59. И туалетная бумага Грита 40 штук 7,69. Lidl. Стоит того.
2: Ну, сейчас начнется.
3: Пятница, 2 октября. Легенда возвращается. Главный праздник города. Только одна ночь на Бривибас 96. Празднуем вместе 26 лет. День рождения клуба La Roca.
4: Stop. Riga Style.
3: На сцене клуба DJ Peter Party Papa, DJ Rodion Gordy, DJ Andrew Fam, DJ Andrew, DJ Vortex, DJ Koma. С самыми большими хитами клубов La Roca, Studio 69 и Red Square. Начало праздника в 22.00. Билеты на Ticket Shop LV. Динозавры тусовочного движения. До встречи в пятницу 2 октября в концертном холле Спелет на Бривимас 96.
5: Целим, лайжем друзь по лабе, он нолекам.
6: Nu re, pat smagas pakas tagad iet no rokas.
7: Uzticams aprīkojums preču pārvietošanai, uzglabāšanai ir neaizstājams sabiedrotais noliktavā. Turklāt ar 7 gadu garantiju. Iepērcies AJ produkti LV un izbaudi zviedru kvalitāti.
8: Cik lielas? Viss lielākās atlaides. Optio veikalos brīļu dienas. No 7. līdz 13. septembrim visam 40% atlaide. Optio optika.
9: Uz augšu ar pirmo karti. Piesaki karti bērnam bez maksas internetā vai jebkurā Svedbank filiālē līdz septembra beigām un laimē ceļojumu visai ģimenei 5000 eiro vērtībā. Loterijas atļaujas numurs 9038. Svedbank.
10: Мегапиркомс. Покупай больше, плати меньше. До 20 сентября особые предложения на комплекты товаров 1 плюс 1. Молочные продукты, сладости, закуски, бакалея и товары для дома. Мега. Просто, удобно, рядом.
11: 7bet. Весь сентябрь следите за матчами клуба Высшей Лиги Латвии «Супернова». В сезоне Высшей Лиги Латвии поддерживает 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.

Этот вечер пишет нам: а у меня столько летних игрушек и забав, что в этом сезоне на электросамокате даже не успел покататься. Все лето так и отлежал он у моего бухгалтера в офисе. Ну а еще не поздно, кстати, надо для галочки закатнуть. А что вы не успели сделать этим

0: Love for Somebody Else.
1: Дорожную информацию представляет Евролом.
0: Немного дорожной информации. Улица Ханзаса от Сканстас до полка Жебреж пробка. Также на Густава, Замглагатова, Тирицу до Бривибас, Ладгалас. Перед поворотом на улицу Славу, Буль от Зегужу до Даугав, Гривас, бульвар Кронвальда от Мителя до Валдемара. Пробка, телефон для дорожной информации 25037.

заплатим за металл еще больше. Юрмосгатва 16 и Кат Локална 8Б. Звони 28 48 48 48. Евролом ЛВ.

за окно смотришь, такие тучи, как будто бы вот-вот сейчас ливанет. Хотя по прогнозу, как будто бы и не ливанет этим вечером. Непонятно. Ну, пускай лучше ливанет в этой песне. Закончим и первый час.

две позиции вверх, 11 место по итогу прошлой недели. Новая неделя, новое голосование. Это Ave, Meet Me in the Dark. Темные времена грядут. Я о том, что световой день потихонечку сокращается, и надо наслаждаться этими солнцами.

0: pērtiķu dienās. Jo vairāk pērts, jo izdevīgāk. Līdz 7. septembrim. Tuncis olīveļā Rio Mare 320 gramu iepakojumā 6,99 €. Ar mans Rimī karti griķi vai rīsi Valdo 1 kg iepakojumā 2,39 €. Olīvu izpaidu eļļa Gustolu 3 litri 9,99 €. Rimī.
1: В этом месяце расцветай красотой. Ведь в аптеках Апотека и на Апотека ЛВ скидки до 50% на популярную косметику брендов Бабе, Авана, Бионики, Издин, Клоран и Сенсилис. В хороших руках. Апотека.
2: В Евроаптеке новый плюс. Низкая цена будет зелена. Теперь и впредь новые низкие цены в Евроаптеке зеленые. Видишь зеленый ценник? Знай, эта цена низкая надолго. Теперь и впредь в Евроаптеке. Магвит Плюс, а также Ветерон Иммьюнити Стронг 9,99 каждый. А Моллерс Омега-3 Экстра 13,99. Больше предложений с зелеными ценниками ждут в Евроаптеке. Пищевая добавка. Пищевые добавки не заменяют разнообразного и сбалансированного питания.

0: птицы еще, наверное, не улетают на юг. Хотя, может быть, потихоньку, но прилетает дорожная информация.
1: Дорожную информацию представляет «Евролом».
0: Пробка на улице Экспорта от автозаправочной станции до Муйтас, также Густавасом Глагатова от Еритю до Бривибас, бульвар Калпака от Бривибас до Волдемара, также Краста от Пурвиша до железнодорожного моста, улица Буль от Зегужу до Даугавгривас и Волдемара от Лачпиша до Элизабетас. Движение затруднено, телефон для дорожной информации 25037.

платим за металл еще больше. Юрмосгаз В16 и КАТ Локална 8Б. Звони 28 48 48 48. Евролом ЛВ.

Я уже испугался за этот трек, что он на 20-й позиции. Но так, лениво, не спеша он зашел. Только первая неделя, я думаю, успеет раскачаться. А вот и новиночка от Zurb и Fast Friends. WhatsApp наш 2, 5, 0, 30.

0: эти и другие треки сразу после рекламы.
1: Размер имеет значение?
2: Смотря для чего.
1: Конечно, для хлеба.
2: Размер хлеба «Латвийс Майзнекс Лейл Майзе» имеет значение.
1: Купи один из 9 видов хлеба «Лейл Майзе» и выиграй автомобиль «Купра» или 100 евро каждый рабочий день. Узнай больше на lotteria.maisnex.lv. «Лейл Майзе», потому что размер имеет значение. Номер разрешения для лотереи 9058.
3: Осторожно, горит!
4: Неправильно выброшенные в бытовые отходы электрические устройства, батарейки, аккумуляторы, мобильные телефоны и даже электронные сигареты могут вызвать опасный пожар. Позаботься о безопасности и окружающей среде. Сортируй отходы правильно. Узнай как на Cleaner.lv.
5: Storen Technika katru rītu dodas darbā, bet tava nauda? Liestai strādāt vienā no straujāk augošajiem tehnikas nomas uzņēmumiem Baltijā, kas darbojas 6 valstīs, tajā skaitā ASV, investē Storent obligācijās sākot no 100 eiro un pelni fiksētu uz 10% gadā. Investē no 25. augusta līdz 10. septembrim. Pirms tam iepazīsties ar piedāvājumu noteikumiem un riskiem Storent.com. Storent. Nauda, kas strādā. Šī ir reklāma. Lēmums jāpieņem pamatojoties uz Latvijas Bankas apstiprināto pamatprospektu un galīgajiem noteikumiem. Tas nav aicinājums iegādāties vērtspapīrus.

Лето мимо нас пролетело. Сегодня люди делились своими сообщениями, что не успели сделать этим летом. Кто-то не успел на самокате покататься. А кто-то сегодня вечером поехал за роликами. Кстати, как ваши покатушки? Дождь уже вроде проходит. Где-то его вообще не было. 2:05:37. Есть еще время написать. У нас Pom Funk MC. Старый добрый фреш стайла. Ну или как мы все его называем.

Personal Jesus и Depeche Mode. Алексею привет прилетел, который никак не может выключить свой рабочий комп и, наконец-то, пойти отдыхать. Да пора уже, у нас тут тоже пару треков остается. Castle Ray, D-Block